В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Because me professional.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-7791-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio. Record.

0: Вкусная реклама.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброго и бодрого, как минимум, 7 утра в Петербурге по московскому времени. Третье сегодня, число 3 июня, третий день лета, 2026 год. Для тех, кто забыл, ну мало ли, напомним, 4 часа мы с вами. У нас, конечно, два гороскопа ожидается. Рубрика «Я в эфире», куда вы можете скидывать свои голосовые сообщения уже прямо сейчас любого содержания. Обычно кому сложно, мы, конечно же, придумываем тему, и она будет. А также сегодня новая рубрика будет, поэтому будьте внимательны. Она про игры, она в этом часе. Скажите потом, как нам в чате мобильного приложения Рекорда. Игрушка сегодня у нас тоже ожидается за приз, конечно же, ватафакты. С полезным экспертом пообщаемся про питание и так далее. Ребят в популярити сыграют, а вы им поможете. Горячие новости, все это впереди. Начнем, как обычно, с есть поводов, какие сегодня у нас. У нас Всемирный день велосипеда. Замечательно, кто на работу добирался на велосипеде. Молодцы, вы как знали, почему вчера не сказали, не предупредили. Праздник прогульщика сегодня. Те, кто добирался на велосипеде и почему-то не успел. Молодцы, вы как знали. Друзья, день рождения парашюта сегодня. Вот такой вот замечательный праздник тоже есть. День пионов сегодня. Цветы опять дамам сегодня, пионы как минимум, если собрались что-то дарить. И если даже нет, то стоит того. День вспоминания о снеге. Ой, замечательный праздник. Я каждый день вспоминаю о снеге. Люблю зиму. Кто со мной, тоже эмодзи хотя бы в чат мобильного приложения Рекорда напишите мне. Также, друзья, сегодня замечательный день. Любовь побеждает все, поэтому свою вторую половинку обнимите, если вместе вы в машине сейчас едете, поцелуйте крепко-крепко. Даже если поссорились, неважно, кто первый, вдвоем потянитесь вот навстречу друг другу. День сомелье международный. Ребята, сомелье у нас, благо, достаточно. Так, что у нас еще сегодня? День средств защиты от насекомых. Вот, пожалуйста, такие праздники у нас тоже имеются. Да? Ну, стандартно, давайте начнем с цветка сегодня, раз день пионов. Может быть, какой вы цветок сегодня, какое вы растение, в принципе. Давайте позаписываем голосовые. Я вот сегодня репейник, который прилип и не отлипну никак. Вот эта замечательная липучка, благодаря которой она была и придумана. Друзья, голосовыми кидайте, какое вы растение сегодня. Вейкаперы, мы начинаем, погнали.
0: Вейкаперы. На рекорд.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: Прямо сейчас на 3 июня для вас.
2: Овны, сегодня вам придется проявить терпимость. Лучше сделать это добровольно, желательно с песнями.
3: Тельцы, сегодня вам грозит мания величия. Постарайтесь справиться с ней как можно быстрее.
1: Близнецы, помните, всего, конечно, на деньги не купишь, но многое можно.
2: Раки, сегодня велика вероятность завести новых друзей. Будьте открыты в общении, это всегда высоко ценится.
3: Львы, вы тратите впустую непозволительно много энергии.
1: Девы, сегодня вам не придется опасаться того, что кто-то не выполнит своего обещания.
2: Весы, прежде чем вступать в беседу с малознакомым человеком, постарайтесь немного разузнать о нем.
3: Скорпионы, сегодняшний день принесет вам большое количество контактов, что вы пожалеете, что встали с постели.
1: Стрельцы, если есть возможность, возьмите пару отгулов.
2: Козероги, вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности.
3: Водолеи, сотрудничество с кем бы то ни было сегодня будет непростой задачей.
1: Рыбы, сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Всем хорошего дня, друзья!
0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
4: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в BCR Motors прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр BCR Motors на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
7: 281-85-99.
8: Работа, стресс, суета.
9: Дела, быт, усталость.
8: Дорогая, пора в отпуск.
10: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО Фианит Ломбард. Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Госуд из Гибала, Владимирская область, село Чикова. УКРН 12-233-00-263.
13: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
14: Военные билеты и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-53-30.
15: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
16: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
17: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
16: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
17: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
16: Московское шоссе 105, 8-831-260.
18: Агат. Покупай выгодно.
19: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
20: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
21: Я на тебе женюсь.
20: И от нее уже никуда не деться.
22: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
20: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
23: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Какое вы растение сегодня? Ваши голосовые ждем, скоро будем включать. А пока к самому важному и актуальному на данную минуту. Мыться каждый день вредно. Это ученые заявили. Душ может разрушить естественную защиту кожи. Вот что они сказали.
1: Только подумала. Барьер, да?
0: Да, защитный. Ежедневный душ, не защитный даже, а жировой, правильно если выражаться, который удерживает влагу и защищает кожу от раздражения и внешних воздействий. Из-за этого она становится более сухой, чувствительной и склонной к повреждениям.
2: А как они это выяснили?
0: Не мылись, наверное.
2: Не мылись, да. Но знаете, почему я не доверяю таким вещам? Их надо проверить. Потому что они это проводят в лабораторных условиях, где идеальная среда.
0: Они в грязи, да?
2: Да. Ну, то есть вы по городу походите сначала, на вас вся вот эта гадость налипнет, вы там попотеете, походите в одежде и все такое.
0: Он особенно осторожным советует быть людям с сухой кожей и тем, кому уже за 40. В некоторых случаях ежедневный душ приносит большего вреда им, чем пользы.
2: Да.
0: Поэтому мойтесь, пока молоды.
2: Ладно, оправдали свою грязноту.

0: Рекорд. Новости.
1: Официальная делегация США впервые почти за 10 лет примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Делегацию возглавит глава комиссии администрации США по изящным искусствам Родни Кук. По словам Ушакова, американские представители также проведут встречи с российскими чиновниками и деятелями культуры. Россельхознадзор с 3 июня расширит ограничения на поставки продукции из Армении. Под временный запрет попадут семечковые фрукты, баклажаны, картофель и сухофрукты. В ведомстве заявили, что меры связаны с отсутствием механизмов подтверждения безопасности поставок. Президент Сербии Александр Вучич опроверг сообщение о возможной отмене безвизового режима с Россией. По его словам, если подобное решение когда-либо будет принято, его немедленно отменят. Вучич подчеркнул, что не знает источник этой информации, поручил разобраться в ситуации руководству сербского парламента. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозку решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».
12: Dance лето
0: на рекорде.

0: Ваши голосовые слушаем прямо сейчас. Какое вы растение этим утром. И, ну, давайте сначала не по теме, да, сообщение. Вот, доброе утро, Дмитрий написал. Вейкаперы, пожелайте удачи. Еду сдавать экзамен на А-категорию. Всем хорошего дня. Дим, удачи тебе.
1: Я правильно понимаю, это водительские права категория
0: А? Все верно, ты понимаешь.
1: Красавчик, все. Давай, все получится.
2: Там меньше вопросов, чем на категорию Б.
0: Столько же, практически.
1: Это же мотоцикл, правильно?
0: Да, там сложнее город. Все, а, нет, площадка, по-моему, сложнее.
1: Давай,
0: все,
1: ты справишься.
0: Мы с тобой. Голосовые. Ведущий Денис Гагарин там прислал, наш коллега.
3: Доброе утро, Радио Рекорд. Всем ребятам привет. Я хочу всех поздравить с днем прогульщика. Я сегодня прогуливаю работу. Ребята, на самом классном радио. Всех поздравляю с этим замечательным днем. Радио Рекорд, вперед!
0: Спасибо, Денис. Прогуливает Денис.
1: Спасибо, я тоже пошел.
0: Тебя Денис позвал, выглядит.
1: Так а что, я поддержу человека.
0: Согласен, Ленуська.
4: Доброе утро. Порадуйтесь за меня, я влюбленная дурочка. Мне дарят пионы каждый день. В общем, я очень счастлива. Всем желаю добра и сбычи мечт.
0: Сбычи мечт.
1: Так, мы безумно рады, но это не делает тебя дурочкой. Ты, наоборот, молодец.
0: День пионов, кстати, конечно, сегодня. И Ленуська их получает каждый день. Ну, классно. Каждой девчонке каждый день цветы. Все, вот такое пожелание. Следующее голосовое.
5: Доброе утро. По поводу растений. Я сегодня хмель и солод. Ну, все такое.
0: Ну, жди, вечером зайдем тогда.
1: Да, хмель и сон. Нет, подожди, он будет бродить еще там, гулять.
0: Надо подождать, да?
1: Да,
0: ладно, Евгений.
6: Всем доброе утро. Растение. Я, наверное, как в том самом меме. А я камыш.
0: Подходит по тему-то, в принципе, да? Камыш.
1: Камыш, да, все подходит.
0: Был камыш у тебя в детстве любимый?
1: Конкретно?
0: У меня в детстве был любимый камыш.
1: Ну, ты путал с рогозом, наверное. Вот с вот этой штукой, которая...
0: Да-да-да. Это рогоз. Тот самый неосведомленный был.
1: Да. И был любимый. Ты приходил, говорит, здорово, Витя.
0: Я его срывал. Ходил с ним неделю.
1: Эх, нет, у меня не было.
0: Друзья, впереди у нас новая рубрика «Геймпарад», поэтому слушайте ее внимательно. Через минут 10 она будет. Как вам, напишите нам обязательно потом в чат мобильного приложения «Рекорда».
7: Вейкаперы на рекорде.

0: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза, официальный дилер марки Воя, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия «Муз-ТВ. Движение». Категория 16+.
2: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
3: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: представляют. Рубрика «Геймпарад».
1: Rockstar официально утвердила дату выхода GTA 6. Глава компании подтвердил, что самый ожидаемый блокбастер игровой индустрии выйдет 19 ноября этого года. Никаких переносов больше не планируется. Полноценная рекламная кампания и предзаказы стартуют уже летом. Тогда же разработчики покажут новые трейлеры. Цену игры пока держат в секрете. На старте продаж этой осенью прокатиться по Vice City смогут только владельцы консоли PlayStation и Xbox, а версию для ПК придется подождать. Японская группа Baby Metal и компания Capcom объявили о старте предзаказа лимитированной коллекции мерча по мотивам хоррора Resident Evil Village. Коллаборацию приурочили к грядущему 30-летию знаменитой игровой серии. Оформить заказ фанаты смогут до 26 июня включительно. При этом доставка доступна и в некоторые страны СНГ, включая Казахстан. Компания по сбору средств на масштабный космический симулятор Star Citizen официально преодолела отметку в 1 миллиард долларов. Авторы игры из студии Cloud Imperium Games собирали эту астрономическую сумму с 2012 года силами более чем 6,5 миллионов игроков. Глава компании Крис Робертс заявил, что все деньги ушли исключительно на производство и пообещал выпустить сюжетную кампанию под названием Squadron 42 до конца 2026 года. Впрочем, создатель тут же уточнил, что релиз могут немного сдвинуть, чтобы не конкурировать с выходом GTA 6.
0: Геймпарад по средам в Вейкаперах на рекорде.

0: Рикарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8:00 ровно в Петербурге по московскому времени. В этом часе мы играем. Мобильное приложение Рекорда. Не забывайте устанавливать. Вообще установите, чтобы мы вам не напоминали, а вы напишите, установили. О, я установил. Все, тебе больше и не напоминаем.
3: Значит. Вот ты каждый раз об этом говоришь, я поэтому удаляю и устанавливаю.
2: Ну, ты молодец.
4: Нет,
3: очень заманчиво.
4: Движение. Ты установи один раз, и все, и достаточно.
3: Ну, он... Так зазывает.
4: Он, потому что,
3: так рекламирует.
4: Ну, потому что кто-то там сомневался, он откладывал, так а я, Никита настаивает.
3: Я демонстративно делаю, знаешь, так вот еду в транспорте, такой, установлю-ка Рекорд. Такие, ну что, дурачок, что ли, каждый раз. Я поэтому стараюсь на разных автобусах ездить.
2: Ну, чтобы... ты молодец. А, ребята, новость прикольная. Полуголый москвич хотел искупаться в пруду, но был изгнан, как вы думаете, кем? Лебедем. На патриарших мужчина разделся до нижнего белья и полез в воду. Но не вышло. К нему тут же подплыли местные авторитеты, как их называют, на патриарших прудах. И выдавили бедолагу на сушу. Есть видео в наших социальных сетях. Посмотрите, это очень весело. Зачем мужик полез? Мы не знаем, что им мотивировало. Тоже мы не знаем. Просто кто-то снял со стороны. Ну, забавно. Опозорился? Опозорился.
3: Лебеди зовут Саша
2: Белый. Вот это эпоха интернета. Когда ты что-то делаешь, это снимают, все. И об этом рассказывают на Радио Рекорд.
3: Ты звезда.
2: Ты звезда, да, все верно. А, давайте наши позоры вспоминать все.
4: Чем позоры?
2: Это... Да, как и где вы опозорились? Мы об этом будем говорить 2 часа.
4: О, ну давай.
3: Ты ж ежики.
4: Начинай. Это ж приятная такая тема, да?
2: Да, была одна история. Я ребятам ее рассказал вне эфира. Жалко, в эфире не могу.
4: А теперь вспомни эфирную.
2: Эфирную историю?
4: Да, ну или Станислав.
3: Так а мы, ну, возможно, где-то опозорился. Конечно, я опозорился, наверное, в школе, когда читал там стихи и все остальное. А, каждый раз я опозорился, когда читал стихи. 100%. Потому что я до того, как выйти к доске, я его знал. Но когда начинаю на публике читать, автоматически срабатывал этот.
4: Интересно, как ты краснел.
3: Мне было автоматически неловко. Особенно, когда мне говорили, а сейчас Стас прочитает нам вот это вот, ну, какое-то сообщение. И я брал текст, а буквы такие... До свидания! И мне было очень-очень стыдно. Но это бывает.
2: Я выступал в группе. Как выступал? Мы собирали группу школьную, и я должен был быть на барабанах. И я не понимал нотной...
4: Ты не вышел?
2: Я не понимал нотной грамоты. То есть нам преподавали, и преподаватель наш, все понимали, как играть на гитарах, и читали правильно ноты. Я не понимал, как стучать и как это различать.
4: И как ты стучал?
2: Ну, как? Они сменили барабанщика
3: перед выступлением. Никит, скажи, я никак не стучал, я своих не сдаю.
2: Да, вот это я помню, было такое себе.
4: А я вообще считаю, что к позору нужно относиться легко, понимаешь? У актеров даже есть такое упражнение, когда нужно пойти и опозориться. Например, в вагоне метро какой-нибудь кринж устроить. Поэтому ты как бы сделал, забыл.
3: Сняться у Андреасяна.
2: Нырнуть за лебедем.
4: Царик прекрасен.
2: Нырнуть за лебедем полуголым, да? Возможно, он актер, этот мужик, про которого мы говорили.
3: Потому что он борол страхи.
2: Может быть. Как и где вы опозорились? Рассказывайте нам, мы в прямом эфире будем это читать, обсуждать, свои случаи еще расскажем в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились. У меня было такое несколько раз, неоднократно. Я у девчонок с животами спрашивал, какой месяц, а это не была беременность.
2: А ты реально был уверен?
1: Я уверен был, действительно.
2: А мне кажется, ты так шутил.
1: Нет, реально. Вот я интересовался, просто как-то животик выпирал, да, а сама девчонка выглядела миниатюрно в плечах. И я такой, о, это какой месяц? Она такая, я вообще-то не беременна.
3: Это жестко. Я поэтому
1: жестко.
3: Никогда не говорю девочкам.
2: Ну, это тебе стало уроком больше не спрашивать?
1: Но если я делал это несколько раз, то да. Но теперь
3: это же лотерея. Когда-нибудь ты это угадаешь?
1: Ну, да, это, конечно, ну, я так думал, искренне. Я ничего не говорю.
2: Я не помню, покраснела или нет, но в детстве, когда танцевала русский народный танец, у нас было выступление, у меня подъюбник слетел. А там как бы солнышком юбка крутится. И такие, знаете, ну, коротенькие подъюбнички. Вот да. У меня почему-то слетел. Ничего страшного. Я докрутила свою вертуху.
3: Он в кого-то улетел?
2: У Лису потом.
1: Под подъюбником что-то было?
2: Да.
1: А, все нормально.
3: А был ноги? Восторженный поклонник. Спасибо, Аня. Теперь он у него в рамке.
1: Не зря пришел. Да. На его сидел, наверное.
3: Так. Ой, пойду сотку разменяю.
1: Вот Саша Красный написал, вообще не позорился. Все, что пошло не так, это опыт. Давайте так, вот для тех, кто вот. Как Саша Красный считает, вот делитесь опытом. Давайте вот, как и где вы получили опыт, если вам важна формулировка в данном случае.
3: Я очень часто испытывал испанский стыд. Это когда ты за кого-то краснеешь. Вот. Но это жестко.
2: Вы смотрите, вчера отправил любовное письмо своему начальнику мужчине вместо своей жены.
3: А на утро уже повышение.
2: Начальник подошел ко мне и сказал, я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
1: Так, подожди, а в чатах ошибались в переписках? Не в тот чат скидывали, да?
2: Было дело. Я так радовалась, когда появилась эта функция удалить у всех.
3: А, так вот, недавно было. Я же участвовал в забеге.
1: Так.
3: И мы стали уже отбежали, я встал в очередь. Ну, неважно куда. И девушка моя говорит, я сейчас отойду. Но я это проигнорировал. Я отвернулся, а поворачиваюсь, беру человека за локоть вот так вот и говорю, слушай, как хорошо, что мы уже пробежали, потому что дождь. И мне девушка абсолютно левая говорит, да, и вправду, хорошо, что пробежали. И мы с ней стоим разговариваем. Она мне говорит, сейчас мои побегут. Я говорю, да и мои сейчас побегут. И приходит моя девушка и такая говорит, чего? Я говорю, так вот стоим, разговариваем. Говорит, дела какие-то. Говорит, а кто это, подруга?
1: А ты почувствовал локоть чужой?
3: Нет, самое главное, я схватил просто за локоть человека и уже говорю, остановиться, поздно. Потому что как дурачок будешь выглядеть, а так ты пообщался.
1: Я представляю, девушке просто какой-то хватает ее за руку, говорит, пробежимся сейчас.
3: Не, мы нормально пообщались, выяснили, кто где работает, и разошлись.
2: Беги за мной.
0: Рекорд. Реклама.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10. Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Клиника «Созвездие офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Когда качество становится стандартом. Созвездие 52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тапку в пол!
4: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

0: вот теперь точно открываем мобильное приложение рекорда и пишем слово «игра», потому что играем через 10 минут. Есть возможность приз забрать твои каперов и в прямом эфире оказаться. Ждем. Пока обсуждаем, как и где вы позорились. Вот самое банальное, Андрей Кош пишет. Не заметил, как порвал джинсы на пятой точке. Полдня блуждал, так пока не сказали: парень, у тебя сзади проблема.
1: А проблемы-то и не было.
2: Он говорит: я проветриваю. Все нормально.
1: А отмечая день рождения друга у него дома, подустал. Решил прилечь в свободной комнате. Каково же было мое удивление, когда я проснулся попить водички, а рядом спит его бабушка.
0: О.
1: Оказалось, она до этого уже там спала, кровать большая, я просто не заметил в темноте.
2: Да, да,
1: после этого друзья долго называли Прохором. А бабушка ничего с юмором отнеслась.
0: Прохор. Демонстрейтед пишет, опозорился перед женой, перепутал душевой трусы и надел чужие. Чужие, это ее?
2: Или третьего лица.
0: Да, интересно, интересно. Леха мылся полгода мочалкой парня своей сестры, а моя новенькая так и висела на крючке, говорит.
2: Ой,
1: о, Ксения сейчас разблокировала воспоминания. Было шоу «Будила», это была рубрика. Ребята дозвонились до мужика и позвали его на необычную, мягко говоря, семейную вечеринку. Но разговор принял неожиданный поворот, когда мужчина согласился, еще и жену подтянул. Было забавно. Да, я помню.
2: Стоило организовать.
0: Александр пишет, с утра в торопях забыл застегнуть ширинку и так заходил в магазин, а когда кассирша сидит, у нее прям глаза на уровне моей ширинки были. Да и пофиг, позором не считаю, так больше неудобства. Ладно, хоть что-то другое не выпало. Говорит, проветривал бойца с утреца, Александр добавил.
1: А у меня было два раза, значит, когда я писала не туда. Один раз я застала своего парня, как он обжимается в ТЦ с другой тёлкой. Так. Спойлер, не сестрой, у него братья. И начал писать подруге, мол, прикинь, этот пёс сутулый с какой-то шамболдой. В ТЦ ротовую полость исследует. Оказалось, что я пишу это ему же. А второй раз общалась с одним парнем и переслала его сообщение подруге с комментом: боже, какой он душный. И тоже нечаянно переслала ему же, а не подруге. Больше я сообщения не пересылаю.
2: Нормально.
0: Как и где вы позорились, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Твои каперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия сохраняет готовность к мирным переговорам по Украине, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Москва по-прежнему открыта к диалогу, а пауза в трехсторонних контактах с участием России, Украины и США не означает полного прекращения переговорного процесса. Так в Кремле прокомментировали сообщение о планах Киева добиться урегулирования конфликта к зиме. Смартфоны и другие гаджеты могут использоваться для сбора информации о пользователях, сообщил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Прилыгин. По его словам, зарубежные производители способны получать доступ к данным через скрытые технические механизмы и особенности программного обеспечения. США обсуждают возможность расширения размещения ядерного оружия в Европе, пишет Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон готов рассмотреть размещение вооружений не только в странах, которые участвуют в программе ядерного обмена НАТО. Интерес к ней, как утверждается, проявляют несколько государств Восточной Европы, включая Польшу и страны Балтии. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».
2: Реклама. Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
8: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
9: А поехали всей семьей!
10: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
11: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
12: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо, действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
14: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года не является. Офер действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.

0: вейкаперы на рекорде. Дикий пик.
1: И в этой игре сегодня сразится с нами Любовь. Люба, привет.
2: Привет всем.
1: Люб, смотри, правила очень простые. Какой-то будет озвучен рекорд у нас определенный. В нем будет что-то запикано, а тебе нужно будет отгадать, что же было запикано. Правила понятны тебе?
2: Да.
1: Но перед этим расскажи, пожалуйста, у нас тема обсуждения, кто как опозорился. Где ты позорилась и как?
2: Не могу это в эфире рассказать.
1: Хорошо,
3: тем лучше.
1: Хорошо, давай договоримся. Ты напишешь это, а мы цензурно это зачитаем в прямом эфире. Ты в наших соцсетях это сделаешь, давай.
2: Хорошо.
1: Все, договорились. Сейчас играем.
4: У меня, кстати, рекорд близок к теме. В общем, звание самого бессмысленного или тупого рекорда. Серьезно. И он был зафиксирован за британцем Бернардом Клемонсом. Итак, самый долгий, непрерывный, который длился 2 минуты 42 секунды.
2: А подсказочки?
4: Что?
3: Но он ел что-то перед этим?
1: Все же...
4: Возможно.
1: Все же мы взрослые люди, да? Или я не то понял?
3: Как сказать? Кто-то дернул за палец?
4: Самый долгий, непрерывный...
3: Да.
4: Который длился 2 минуты 42 секунды. Сейчас я начала думать, Никита, о чем подумал?
2: Может быть, это пук?
4: Да?
1: Вот так вот, с легкой руки и из тяжелого воздуха, Любовь, ты забираешь приз от Радио Рекорд и Вейкаперу.
2: Передавай. Что, серьезно?
1: Ты думала, у нас интеллектуальные игры? Нет! Пожалуйста, передавай привет кому.
4: Три волшебные буквы принесли тебе победу.
1: Передавай привет кому.
2: Ребят, вам, конечно, каждое утро вас слушаю, поднимайте настроение. Всему Пскову, я из Пскова, да. Всем, кто узнал, хорошего дня.
1: Круто, всем хорошего дня, мы присоединяемся к приветам в Псков. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперу.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Самосчет приветственный. Выгода действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Суперфестиваль «Диско Фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
4: «Секвойя парк» – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас! «Секвойя парк» – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Краны

0: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
1: «Никастринг».
2: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
3: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО». В новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
4: Акция действует до 15 августа 2026 года.
5: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
6: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
7: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
6: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
7: Агат РФ Пробег. Надежный автомобили для яркого лета.
6: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
8: Агат. Покупай выгодно.
9: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
10: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
11: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: обсуждать, как и где вы опозорились. Ваши истории, конечно же, читаем.
1: Я когда слушала вот историю про беременную женщину от Никиты, вспомнила свою историю, Эдуард. Как-то стоял, значит, курил на остановке девушка. Девушка курила на остановке. И я тоже решила закурить. Так, короче, он отнял сигарету и сказал, что беременным нельзя курить. А она ответила, что она не беременная, а просто...
0: Это база. Я говорю, я тоже не различаю, беременная или толстая. Ну, реально. Я после этого и стал говорить, что все беременные.
2: Ты мужикам так же говоришь.
0: Ну нет, им-то...
2: Брат, ты что, беременный? Не, я толстый. Не ври мне, брат.
0: Олесь Пиштой был такой. На уроке рассказывала какую-то тему по географии. Вместо слова «совокупность» несколько раз сказала «совопук», «совопук». Хорошо, что никто из класса особо не слушал.
1: «Совокупность».
0: Да.
1: У меня был случай первого увольнения. Служил в городе Анапа, купил плавки на рынке, пошел купаться на море. Там пирс 30 метров в море уходит. И высота метра от поверхности моря. В общем, перед тем, как прыгнуть, дернул за нитку, мешало. Ну, накупался, а выходить как? На мне только резинка, вышел под аплодисменты, когда телефонов хорошо не было.
0: Алена пишет: «Доброе утречко, это был капец. Вышла коллега из декрета, очень худая, но с огромной грудью. И я давай рассказывать другой коллеге, которая в другом офисе работает, и беру и другую копию в письма вставляю ту, о которой писала. Я чуть не сгорела со стыда, потому что, во-первых, это, блин, ну некрасиво, а во-вторых, в тексте письма я использовала явно не слова «грудь» и «худая». Веселая история.
1: Стриптизерша на сцене в ночном клубе раздевала и на трусишках пуговки растягивала.

0: Стегнулись, а на танцполе было 50 человек. Вот это позор.
1: Ой, Наталья как-то на вечеринке залила нечаянно диджейский ноут целым коктейлем. Наутро увидела себя в его сторис. Мол, если кто знает эту девушку, передайте ей мое негодование. А то даже не извинилась. Все знакомые и незнакомые кинули мне это видео. Так стыдно мне еще никогда не было. К слову, я извинилась лично потом. В общем, Леша Зоркин, я больше так не буду. Еще раз извиняюсь, пишет Наталья.
0: С женой состоим в чате детского сада, пишет Олег. Возвращаясь с работы, по зоопарке вместо жены написал в общий чат мысли о том, что я буду делать с женой вечером.
2: И добавил, если я с женой это сделаю, то вам вообще не поздоровится.
0: Вот это я позорился, но никто из других родителей даже криво не посмотрели.
2: Конечно, идовали.
1: Порепостили друг друга, так и говорят, вот может и мы так же вечером.
2: Вот так вот хочу, Витя, вот так вот.
1: Витя, опять Витя. Почему всегда во всех историях Витя?
2: Я не знаю, ну, Виктор,
0: Валера
2: вот такой.
0: Обычно.
2: Ну, что, Витя? Они друзья.
1: Ладно.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: рокеры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Ну что, друзья, 9.00 в Петербурге. В этом части у нас полезная среда, поэтому вопросы свои нашему фитнес-блогеру, эксперту обязательно присылайте. Он их ждет, а мы их отправим ему заранее, чтобы он еще и подготовил.
3: Я, кстати, хочу спросить, полезны ли экстренные диеты или очень опасны?
2: Экстренная диета это что?
3: Ну, есть какие-то прям жесткие, например, что ты ограничиваешь себя, не знаю, неделю, например. Вот, а потом, наверное, все возвращается, да?
4: Ну, наверное, все плохо. Не, давай так, если ты резко лишаешь себя еды и такая на голодание садишься, то оно все вернется, потому что это стресс для организма. Вообще себя ничего лишать резко нельзя.
2: Жизнь — это бумеранг.
4: Да.
2: Все вернется.
4: Она загнута.
3: Вес — это бумеранг.
2: Ребята, на повесточке есть один вопрос, нам надо обсудить. За выражение «разведенка с прицепом» хотят штрафовать.
3: Правильно.
2: По данным СМИ, в Госдуме считают, что эта фраза женоненавистническая и унижающая. Жительная, а оскорбительный смысл заложен в нее уже на уровне словообразования даже. Какая сложная формулировка. Сейчас инициативу изучают юристы и эксперты. Если ее одобрят, то за публичное использование такой фразы может прийти штраф вам. Вот.
3: А, то есть какие-то слова недавно в новостях у нас, оказывается, можно говорить, а разведенка с прицепом нельзя.
4: Не, но иногда вот это слово, которое разрешили, кстати, я не рискую его все еще произнести.
3: Я тоже.
4: Иногда оно вот точечно правильное. То есть ты едешь такой, ну ты вот этот.
2: Ну хорошо, нам нужны аналоги тогда. Разведенки с прицепом, что?
4: Живая повозка.
2: Леди с наследием, что?
4: Леди с наследием.
2: Например, все включено.
4: А не, подожди, мать-одиночка.
2: Тоже грустно. Готовый семейный проект. Вот, можно так, например.
4: Одна, две трети семьи.
3: С пробоиной.
4: Это не...
2: Я читаю комментарии сейчас, и здесь кто-то предложил к этой новости. Просто добавь отца. Вот так можно называть.
4: Инвайт получается?
2: Опытная с бонусом. Горячая милфа. Да?
4: А если она молодая?
3: А если она пума?
2: Я только леопарда.
4: С львенком?
2: Леопарда встречал, да. Премиум комплектация. Классно тоже.
3: Премиум.
4: Вот. Премиум подписка.
3: Ну, просто ищем на пассажирское сиденье.
4: Не, да, тут, наверное, важно, как женщина сама бы себя назвала. Ну, вот девушка, у которой есть ребенок.
2: Да она... нет,
4: ну
2: просто запрещать подобную фразу — это порождать много других же.
4: Конечно. Ну,
2: зачем?
4: 100%. Все не запретите, у нас хорошо работают мозги.
2: Не слышал, чтобы хоть одна девушка, которая с ребенком, обижалась на подобную фразу.
3: Есть, конечно, это же не мат.
2: Реально.
4: Да.
2: Все по-русски.
4: Я согласен.
1: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Мата-факты.
1: Велосипед или парашют?
2: Давай велосипед. Смертный день велосипеда. Все-таки не будем проходить мимо. Интересно.
1: Проедем.
2: Интересно, значит, первое двухколесное устройство. Изобрели его в 1817 году. Оно не имело педалей. По факту это был беговел. А ездоки, отталкиваясь ногами, быстро изнашивали обувь. И еще в шутку называли это костотрясом. Из-за отсутствия амортизации. Костотряс. Представляешь, бы сохранилось название. А я потом стала думать, по факту, было еще одно название, да, уже в 1861 году французский изобретатель, он как раз педали добавил, и это уже стало называться дребезгающий скелет, коншейкер.
1: Как мы к велосипеду пришли вообще?
2: Смотри, все же логично. Вело, это велобег был, потом си, сидеть, и пед, педали.
1: А-а-а.
2: Ну, это мое объяснение, вообще-то от французского слова.
3: А почему не цепокрут?
2: Цепокрут?
3: Там же цепь.
2: Ну, почему бы и нет?
3: Педал, педали крут. Центрипедал.
2: Педоцепокрут.
3: Звучит как болезнь.
1: Я понимаю, что вы только что переизобрели велосипед.
2: Ну, по сути, да. А почему бы и нет? Интересный факт, что в Китае количество велосипедов превышает число автомобилей в сотни раз. Там насчитывается более 400 миллионов двухколесных машин. А, кстати, профессиональные велогонщики бреют ноги не ради моды, а для того, чтобы было удобнее делать массаж, а также для лучшей аэродинамики.
1: Да, да.
3: И сейчас велогонщики, да? Ну ладно, пусть будет так.
1: Еще что-то есть про велосипед?
2: При одинаковых энергозатратах человек на велосипеде передвигается примерно в 3 раза быстрее, чем при ходьбе. Ну и инженеры со всего мира создают, естественно, удивительные кастомные байки от моделей длиной более 30 метров до велосипедов без цепей, где крутить педали нужно руками, или есть вообще варианты с квадратными колесами.
3: Некоторые спортсмены используют запрещенные моторчики у себя на велосипедах. Один из них спалился. Все было отлично, он гонку, ну, прям прекрасно проходил, но случайно упал. И все спалили, потому что колесо заднее крутилось самостоятельно без педали.
1: Не везунчик.
3: Да.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты. Проекта России 0+.
5: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга-Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8 917 887 53 30.

0: Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Работа, стресс, суета.
8: Дела, быт, усталость.
7: Дорогая, пора в отпуск.
9: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. Фианит Ломбард. Займы под залог техники, золота и многого другого. О, Фианит Ломбард. Ближе близкого.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Угарант 102-747-67-368. 18+.
11: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
12: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 12-233-00-263.
13: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс» прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР «Моторс» на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Вейкаперы.
1: Напоминаем, что вопросы нашему фитнес-блогеру можно все еще присылать. Скоро на них будете отвечать, а мы пока обсудим, как и где вы опозорились.
2: Так. Много лет назад жила вместе с сестрой, моя комната была проходная, сестра не собиралась ночевать дома. И я пригласила парня на ночевку, ну, значит, позанимались мы взрослыми делами, уснули голенькие, без одеяла, дом было жарко. С утра меня разбудила сестра, попросила прикрыть это стыд-срам. Парень спал на спине.
3: Причем не парня, прикрыть, а себе.
1: Светлана рассказывает, ну, я думаю, все на работе отправляли по почте файлы, забывали их переименовать. Мой попа для выполнения заказчику. Всем хорошего продуктивного дня, говорит.
2: Ага.
1: Дипломные работы не переименовывали, я помню, у нас были такие темы, да. Они были с нецензурной бранью какие-то.
3: Я иногда тоже, когда работал сценаристом, подписывал файлы, но отвратительно очень. И начальница пересылала их главному боссу. Она говорит, называй их поприличнее, пожалуйста.
2: По ошибке закинула пошлый мемчик в школьный чат. Кто-то посмеялся, кто-то возмутился и попросил удалить. А я с перепугу удалила только у себя. Короче, так он и остался там навечно.
1: Эвилфан, я как-то слегка испачкался на работе и не заметил этого. В итоге до вечера ходил по делам со всеми известными маленькими противными усиками вот этими вот. Усики себе подрисовал. Весело.
2: Ага. Маленькая дочь подруги рассказывает ее мужчинам, что ее мама... Короче, она говорит, а моя мама... И сейчас найду синоним. А моя мама, вот, пускает газы. Это синоним.
1: Дети!
3: Она, видимо, не хочет, чтобы кто-то с ней знакомился. Говорит, а будьте осторожней, она пускает.
1: Алекс Курнос вот пишет, позорюсь у себя в городе Самаре регулярно, так как снимаю пранки. Взять торт в магазине, размазать по всему лицу, пожалуйста. Выбежать в трусах на проезжую часть и облиться водой. Да без проблем. Съесть чей-то бургер. Легко. Потом возместим. Вот, пожалуйста.
3: Ну это не позориться, это ты сам идешь на это. Открыто.
1: Поэтому в Самаре подписывайтесь на Алекса.
2: Я, кстати, нашла литературный синоним. Метеоритит.
3: Метеоризм.
2: Ну, метеоризм, это же процесс в медицине, получается, глаголом, если метеоритит.
3: Метеоритить?
2: Метеоритит.
3: Все, я понял.
2: Что делает?
3: Если вот так вот.
1: Мы разобрались, да, все?
2: Ну, оно не существует, но мне кажется, подходит.
3: Вы в курсе, что в Англии при этом явлении желают, ну, как при чихании, будь здоров.
2: Да?
3: Потому что это естественный, ну, как сказать, процесс жизнедеятельности.
2: Единенькие они.
1: Как и где вы позорились? Пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Телеграм-канал Радио Рекорд.
3: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Вейкаперы на Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Посадку на авиарейсы по биометрии планируют массово внедрить в российских аэропортах с 2027 года. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин. По его словам, к системе смогут подключиться аэропорты и авиакомпании, готовые технически. В России могут обязать водителей, пойманных за рулем в состоянии опьянения, проходить лечение и реабилитацию от зависимости. Правительство поручило МВД, Минздраву и Минюсту проработать этот вопрос до 2027-го. Инициатива касается как административных, так и уголовных нарушений, связанных с нетрезвым вождением. Лента объявила о покупке сети гипермаркетов «Окей». Как сообщили в компании, сделка пройдет без денежной оплаты. В качестве расчета Лента возьмет на себя долговые обязательства приобретаемой сети. После завершения сделки под контроль ритейлера передадут 100% бизнеса «Окей». Интеграцию сети планируют завершить до конца года. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».

0: Петром.
1: Потому и не кусают.
2: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
5: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Да все без нормально.
9: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
10: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
10: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
11: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
12: 14,6-дюмовый мультимедиа доступен для комплектации премиум Техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
13: Дэнс лето
14: на рекорде.

0: Топовые каперы представляют рубрика «Полезная среда».
1: Отвечать на ваши вопросы будет наш фитнес-блогер и эксперт Дмитрий Гнутов. Дим, привет.
2: Доброе утро.
3: Привет, Дим. У меня бусыня закончила фитнес-степ-курсы. Подскажите, как ей грамотно составить программу для занятий? Откуда брать информацию и упражнения?
2: Пусть приходит ко мне на тренировку.
3: А еще где можно взять? Какие упражнения? Ну, в целом, описательно. Что нужно ввести в интернете?
2: Например, можно ввести программа, если у меня такая-то цель, у меня такой-то вес, я вот такого-то хочу, вот такого-то не хочу, вот такое люблю, вот такое не люблю. И он составит плюс-минус начальный такой план, по которому можно, в принципе, тартануть, с которого можно. Или написать в интернете промпт для человека такой-такой-такого-такого-такого. И он тебе составит.
1: Лучше
2: ты берешь, в GP-шку закидываешь, и все.
1: Следующий вопрос. Как эффективно и как можно быстрее скинуть пузико?
2: Так, ну смотрите, меньше переживать по этому поводу. Потому что когда человек стрессует и сильно переживает по тому, что он похудел или не похудел, или хочет похудеть, не может, вырабатывается кортизол, это такой гормон, все уже про него слышали. Также выделяется адреналин, норадреналин, пролактин, глюкагон. И стрессовать, в принципе, это нормально перед событиями важными, там, в сложных ситуациях, но когда стресс превращается просто в хронический, как у многих людей, вот тогда организм вообще не до похудения. Вы вроде все соблюдаете, но никакого результата нет. Потому что организм на самом деле думает, что вы просто сейчас умрете. Вот. Поэтому помимо сна, помимо питания, тренировок, каждый день я рекомендую людям глубоко дышать. Это очень полезная штука. Глубокий вдох через нос, выдох через рот. Вот как только стрессовая ситуация или мысли вас одолевают, дыхание, вдох, выдох. И вы уже после этого, через минуту, уже сможете мыслить немножко по-другому. И начинаете соблюдать режим.
3: Как правильно интервально голодать и полезно ли отказываться от мяса? А то я корове в глаза посмотрел, стыдно стало. Главное, рыбам теперь не смотреть и креветкам.
2: Слушайте, ну, я считаю, не стоит отказываться от мяса. Если вам так страшно смотреть в глаза, ешьте яйца, творог, бобовые. А по поводу интервального голодания, это, конечно, все экстремальные диеты. Я такое раньше соблюдал тоже, но понял, что это неэффективно. Потому что я, например, в эти часы, когда можно есть, объедаюсь очень большим количеством еды, растягиваю желудок, и все сводится на нет. Если у кого-то получается, это круто, но это не совсем здоровая история.
4: Отсюда вопрос, а где он смотрел корове в глаза? Зачем? Что там, корове голову продавали?
2: Честно говоря. Может, этикетка какая-то?
1: Вопрос следующий. Похудела, весом довольна. Как подтянуть тонус мышц без тяжелых упражнений? Советовали пилатес на реформере. Что скажете?
2: Реформер отличный тренажер. Его прелесть в том, что у него плавный ход, и это очень безопасно. И на самом деле можно даже без тяжелых упражнений прийти в хорошую форму. Вот этот реформер используйте, и все будет хорошо.
1: Круто. Дим, спасибо большое за ответ на вопросы.
2: Вам тоже спасибо. Также подписывайтесь на мой канал о здоровом похудении. В любом поисковике пишите «Клуб хватит себя жреть». Первая ссылка – мой канал. Всем пока-пока.
0: Полезная среда. По средам. В вейкаперах. На рекорде.

0: Рекорд. Реклама.
1: В Экспока на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Самосчет приветственный выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
6: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
5: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Турецкие выходные возвращаются.
9: Я вижу тебя наяву или сплю.
10: Стой, иначе выстрелю.
8: Все совпадения не случайны.
11: Кольцо найдет твоего суженого.
12: Вы не это ищете?
10: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
8: Все жизни связаны.
12: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: эфире.
1: Совсем немного еще обсудим в эфире, как и где вы позорились, а дальше вы сами уже без нас в соцсетях. Так, Светлана пишет. Работала в студенчестве секретарем в юридической фирме. По 100 раз на дню отвечала на звонки. Юридический центр, Светлана, здравствуйте. И вот еду домой на маршрутке, тогда еще надо было просить остановить на своей остановке. И вот подъезжаю и громко так на всю маршрутку, на автомате произношу. Юридический центр, Светлана, здравствуйте. Вся маршрутка ржала.
2: Они такие, здравствуйте. У нас есть вопросики.
1: Классно.
3: Так, как-то вышел, пошел выносить мусор, а у нас мусоропровод в подъезде. Ну и пошел в семейных трусах, тут выходит соседка из лифта, а я в трусах с пакетом мусора. Немного стало неудобно, извинился, она сказала, да ничего страшного.
1: А бывает же, да, вот выйдешь в чем-то таком грязном, мятом, рваном, и кто-то идет, какой-то человек знакомый, как обычно. И ты такой, как будто бы из жизни выпал.
3: Каждый раз надо, как на парад.
2: Я видел до более знакомую ситуацию, уже обшучивали, когда молодой парень, там прям школьник, шел с двумя пакетами, в одном сменка, в другом мусор.

0: И он выкинул сменку в помойку.
1: Это базовая вещь.
0: Это да.
1: Есть, так что у нас еще по людям?
2: 2014 год. Меня должны были забрать в армию, пишет Стас. Мама очень не хотела, всячески отговаривала. Я тогда подрабатывал в пекарне. В ночь большой цех спал перед очередной сменой. Меня разбудил телефонный звонок. Ответила девушка и представилась Марией, подругой моей мамы. А мама рассказала ей про армию. Вот они такие умные, придумали план. Мария предложила мне жениться на ней. Только на бумаге. У нее двое детей. И из-за этого меня как будто бы не взяли по задумке в армию. Я, конечно же, отказался. Но она, используя весь свой шарм и обаяние, уговорила меня встретиться, чтобы познакомиться и обсудить детали этой аферы. И когда я согласился, то она ответила, что она ведущая на радио, не помню название, и моя мама, оказывается, позвонила, попросила разыграть меня в рамках какой-то там дурацкой рубрики. И этот диалог слышал весь город. Нужно ли говорить, что на работе слушали именно это радио?
3: Алло, Стас, хочешь жениться?
4: Давайте итог голосования подведем, как и где вы позорились. Большинство, кстати, в переписках. 23%.
2: Да.
4: На работе сразу же тоже в первое место попадает 23%. Тоже. На втором месте у нас это в магазине и перед родственниками. И на третьем месте на публичных выступлениях.
5: На рекорде. Новый трек на рекорде. Эвелон Рокстер. Вертиго.

0: На Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 10:00 ровно в Петербурге. Друзья, может, в сауну?
3: Началось. Почему с утра?
2: Может, посидим пойдем, погреемся, косточки пропарим, а? Ну,
3: в так. Принципе, в целом, можно.
4: Что значит можно? Нужно. Погнали.
3: Давай, погнали.
2: Тем более и новости есть подходящие. Сауна укрепляет сердце и снижает риск внезапной смерти. Вот какой заголовок даже. Внезапной смерти. Исследования провели. Более 20 лет его проводили. Оказывается, организм человека воспринимает высокую температуру так же, как изнурительную физическую тренировку. Да, сколько? 20 лет нужно было, чтобы это доказать. В бане резко повышается температура тела и пульс, что заставляет тело адаптироваться к стрессу. Представляете? Он, то есть, стрессует, такое, и все. И тем самым закаляется. Поэтому... Сауна, банька. Так.
3: Может, просто хорошая температура и позагораем?
2: Я... Загар вреден, кстати, ты знаешь?
3: Кстати, да, для кожи вреден, очень, согласна. Да.
4: Я, конечно, не уверен, но что-то мне подсказывает, что это бредятина насчет того, что сауна тоже такое же, что и физические нагрузки.
3: А есть еще такая тема, как горячая йога.
4: А что такое горячая
3: это
4: йога?
3: Это занятие йогой в зале при температуре, по-моему, 36-40 градусов. То есть
2: в одежде все?
3: Нет, температура в самом зале, ага, она больше, чем нужно. Как будто бы йогу придумали там, где другой климат. И как будто бы мышцы разогреты и разогреваются при такой температуре в зале, типа, лучше. Не знаю.
4: Чего?
3: Это серьезно.
4: Это еще и платно, да? Это
3: конечно.
4: Ну, так, может быть, это тоже бред какой-то. Вы в курсе, что при большой температуре, даже работе мышц, надо очень много пить воды, чтобы у тебя кровь не загустела, и ты как раз-таки не откинулся.
2: Это исследование?
4: Это правда. Это физика организма, это биология, не знаю, что это, как назвать, это вот то, что связано с твоим телом. Почему спортсмены...
3: Физиологические процессы.
4: Да, почему спортсмены берут с собой водичку, которая очень много потеет?
3: Тебя... Ты же никто не говорит, что нельзя пить во время йоги.
4: Так, они, так, при высокой температуре не есть хорошо. Вот все спортсмены, которые надевают на себя костюмы и начинают экстремальное похудение...
3: Термобелье?
4: А?
3: Термобелье
4: ну,
3: всякое.
4: Не термобелье, а вот эти бани, которые, знаете, такие. Они же все потом страдают, потому что органы, они, ну, по сути, перегревают и высушивают.
2: Не страдайте.
4: Все вот эти
2: я вообще
4: пояса.
2: Я только вообще за полезную активность. Надо до магазина. Но... Пошел, вот она полезная активность. Зачем лишний раз тратить энергию?
4: Но сауна хорошо.
2: Бани, спортзалы, от машины дошел. Все, какая-то активность уже есть.
3: У тебя две машины?
2: Да.
4: Мы что, не идем в сауну?
2: Ладно, сходим. Сейчас забронируем.
4: Ура.
1: На Рекорде.

0: каперы на рекорде. Популярити.
1: Это битва утренняя, в которой сражаются Аня и Стас, а вы им помогаете в чате мобильного приложения Рекорда, открывайте его. Какая-то статистика была собрана, то есть задавали населению вопросы, и они на него отвечали. Самые популярные 6 выбрали, и вот ребята должны их пробить, угадать. Вот такая у нас история. Все, чатики открыты у наших слушателей, я задаю вам вопрос. О чем думают люди в общественном транспорте? Как вы думаете?
2: И... о работе.
1: Есть такой самый популярный вариант, кстати, 1-0.
3: Как, где бы присесть?
1: И нет такого.
2: Рассматривают пассажиров.
1: Нет такого.
2: О кондукторе.
1: Давайте. У вас есть чат?
3: О сне.
1: Есть такое. О сне думают. 1-1.
3: В общественном транспорте?
1: Да. Работа, сон. Что у нас еще?
3: Об остановке.
1: Нет.
2: О родных. Семья.
1: Нет. Но рядом, кстати, ты.
2: Семья, друзья, что-то такое. Вторая половинка.
3: О муже?
1: Ну вот вторая половинка. Засчитаем. В принципе, о любви.
3: Вторая половинка. О любви? Да. Нет, это не обязательно, что это вторая половинка.
2: Ладно.
3: Нет,
2: животным?
3: Ну,
1: кстати.
3: Ну не знаю, может она не твоя вторая половинка, а так интрижка. Вот ты ее любишь ее.
1: Так, поехали. О доме кто-то из вас говорил?
3: О доме.
2: О жизни.
1: О жизни. Есть такой вариант. Второй по популярности. Ребята, у вас остался...
2: Это нам подсказал Андрей в чате. О девушках еще подсказывают.
1: Один вариант.
3: Я нашел. Ни о чем.
1: Есть такой. Это самый непопулярный.
2: Это тоже подсказка.
1: В общественном транспорте. О работе, о жизни, о доме, о сне, о любви и ни о чем.
0: Рекорд. Реклама. Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+. Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
4: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

0: Новые каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас, на 3 июня.
2: Овны, сегодняшний день будет для вас нелегким. Периодически вам будет казаться, что ни один человек вас не понимает.
3: Тельцы, сегодня вам не следует чересчур доверчиво относиться к людям в целом и к вашему любимому человеку в частности.
1: Близнецы, сегодня для вас будет очень важно угадать, что именно ожидает от вас ваш любимый человек.
2: Раки, сегодня вы можете неожиданно для себя влюбиться. Звезды не обещают вам глубокого и сильного чувства, но оно будет таким, знаете, пронзительным.
3: Львы, тот, кто вас любит, не прочь сменить свои планы в пользу маленького романтического приключения в вашем обществе.
1: Девы, ваш любимый человек располагает довольно важной информацией, узнайте ее.
2: Весы, протяните руку помощи тому, кто в ней нуждается.
3: Скорпионы, звезды советуют в этот день обратить внимание на своих друзей, хобби, либо профессию, которая вам нравится. Любовь никуда не денется.
1: Семейная жизнь стрельцов сегодня, особенно в первой половине дня, может дать серьезную трещину.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек будет способен вернуть вас к жизни одним своим жестом, одним словом, одной фразой.
3: Водолей, сегодня вы будете настолько увлечены учебой или работой, что у вас совсем не останется времени на вашего любимого человека.
1: А рыбы, сегодня вы узнаете вашу половинку с новой, необычной стороны. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Выпускников, получивших образование за счет государства, следует обязать отрабатывать по специальности, считает помощник президента Владимир Мединский. По его мнению, если обучение оплатил бюджет, выпускник должен несколько лет работать там, куда его направят, например, в районной больнице. Власти Финляндии конфисковали российские активы на сумму около 4 миллионов евро, сообщает местное телевидение. Речь идет о средствах, которые Россия ранее перечисляла в рамках программы приграничного сотрудничества с Евросоюзом. По данным СМИ, арест был произведен по требованию украинской энергетической компании. Российским фехтовальщикам разрешили выступать на международных соревнованиях с флагом и гимном страны. Новые правила начнут действовать с чемпионата мира этого года в Гонконге. Спортсмены смогут участвовать как в личных, так и в командных турнирах под национальной символикой. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд в Макс».

0: Вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там из горячего?
2: Ох, сейчас удивлю. Групповая свадьба с 42 невестами оказалась мошенничеством.
1: Это как?
2: Представляешь, в общем, целых 42 семьи съехались на групповую свадьбу. Ну. Это все в Индии. Но потом, в момент праздника, они поняли, что это был развод. Оказывается, девушки так и не пришли и не могли прийти, потому что это все мошенничество. Группа несчастных личностей, нечестных. Это организаторы свадьбы, якобы. Они связывались с семьями, в основном с бедными, которые проживают в отдаленных районах. И им трудно было найти невест для своих сыновей. И они обещали свадьбу с девушками из сиротских приютов и даже показывали фотографии невест. Но это были фото случайных женщин из соцсетей. И каждое семейство как раз платило по $120-200 и рассчитывало получить жену для одного из младших родственников, а также организованный общий праздник.
3: Можно уточню? Мне кажется, что когда ты по фотографии выбираешь девушку и платишь за нее, это называется не свадьба, а как-то по-другому.
1: В Китае же есть целый рынок подобных женихов и невест. Мы же обсуждали, как.
2: Здесь не хватало, вот вообще, готовы были.
1: Вообще, мне кажется, вот Индия — это как отдельная планета. Когда там что-то происходит, ты ничему не удивляешься. Это как вот, да. Вот, судя по видосам, которые мы, да, оттуда наблюдаем там, и вот по подобным свадьбам, так вообще, как будто бы, ну, обычный, да, день в Индии.
3: Конечно, им судья, понятно.
1: Интересно, бесит. Интересно. Плохие новости у меня для сов и тех, кто решил написать там курсовую диплом за ночь. Длительные ночные смены отупляют. Ребята, вообще всех, кто работают ночью, у тех, кто работает после 12, уменьшается объем мозга. Вот что выяснили. Поэтому вообще нельзя думать после 12. Берите.
2: А голова не ссыхается?
1: Типа того, да. Вот это серое вещество, оно испаряется. Как выяснили, опять же, ученые. Но, может быть, через месяц скажут, не, нормально, они любят так
3: делать. Там должна быть приписка, и днем, и ночью ученые изучали эту тему, и вот выяснили.
1: Ну, работать нужно только днем, друзья.
3: Ну да.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Now, the warning. Tu corazón.

0: Рекорд. Реклама.
1: Клиника «Созвездие офтальмика». Инновации, которым доверяют врачи, результат, который видите вы. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
3: Празднуем День России в Сормовском парке. В программе выступления вокальных и танцевальных коллективов, веселые конкурсы, подарки. 12 июня в 12 часов встречаемся у главной сцены Сормовского парка.
4: Без возрастных ограничений.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: конце эфира, как обычно, отвечаем на ваши вопросы, которые прилетают нам в чатик сегодня. Их благо достаточно, есть один очень сложный. Давайте с простых начнем. Ребят, когда в отпуск ходите?
1: Что, мы настолько надоели?
0: Я не пойду.
2: Я перед днем рождения, еще летом. Я вообще отдыхать люблю, загорать, купаться. Лето люблю, люблю ты... лето. Осталось 89 дней лета.
0: Ты же вот скоро в июне собиралась куда-то, правильно же?
2: Перед днем рождения.
0: Перед днем рождения, все, Аня вот в июне будет отсутствовать какое-то время.
2: Да там чуть-чуть.
1: Отпуск?
2: Я одной ногой.
0: Угу. Доходит.
1: Это что такое?
0: Владимир спрашивает, вам доходят мои утренние голосовые? Нам доходит. Доходит все, ребят. Если мы не ответили, это не значит, что оно не дошло. Мы просто не успеваем. А как вам дозвониться в студию? А?
2: Итак, в студию к нам не звонят, мы сами звоним. Правда, у нас если какая-то активность, мы анонсируем, что у нас будет игра. Вы присылаете ваши заявки, и мы уже вам перезваниваем со студийного телефона на ваш мобильный телефон.
0: Да, так проще, так лучше. Понимаете?
1: Может, человек просто поболтать хочет. Алло,
2: не, ну конечно, в принципе, позвоните, давайте поболтаем. 327-106-3.
0: Сейчас мы и послушаем, звонит нам вообще или нет. Всякое же бывает. Да, как там, вот это... Алло, привет. Никто.
2: Ну и все.
0: Никому не надо.
2: А вы говорите.
0: Позвоните, позвоните.
2: Ну, код Петербурга 812.
0: Ну, после этого?
2: Да нет.
0: Ну, нет.
2: Ну, все.
0: Да камон, ну, ребята. Зачем вы спрашивали? Камон, ну.
1: Ну, вы тоже дали шанс. Ну, алло, ну, что, ну, никто не звонит. Человек только номер еле вспоминает сейчас.
0: Вчера слушал записи Кай-Ха, Евгений пишет.
1: Сочувствуем.
0: И промелькнула тема золотого миллиарда. Офигеть. Если верить этой теории, то должна быть разработана модель экономической системы. Какой вы ее видите и мироустройство в целом? Нынешняя основа основана на потреблении. Это не наше радио немного, да?
2: Да, но я давно считаю, что идеальным вариантом был товарный обмен, когда не было денег и люди обменивались товарами и услугами. Я не знаю почему.
0: Какой товар или услугу ты бы предложила?
2: Ну вот смотри, я, например, вяжу. А у тебя, например, корова, которая дает молоко, мясо. И мы пришли и обменялись. Я тебе связала носочки, например, на зиму.
0: Так, а я тебе молочка, да?
1: И вот спустя месяц ты приходишь, Никита открывает вязаную дверь, в вязаных носках, в вязаной футболке и говорит, ну что теперь, Анют?
0: Телевизор связала.
2: Кровать связала.
1: Самое главное, речь связать не может нормально,
2: а кровать двуспальная.
1: О, это да.
0: Классно, классно. Вот я звоню, у вас занято. Да не занято. Все, мы отправляемся в этот долгий день. Друзья, вам всего хорошего желаю. С вами были Вейкаперы, и завтра будем. Никита, Стас и Аня.
2: Отличного дня. Встречаемся в четверг в 7 утра.
1: Всем прекрасной среды.
0: Пока. Вейкаперы. На рекорде.

На связи «Главное танцевальное». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие 3 часа буду вместе с вами. Ребят, такой вопрос к вам. Как часто вы работаете по ночам? Вот выяснилось, что ночная работа уменьшает мозг. Новое исследование показало, что у людей, которые регулярно работают по ночам или по сбитому графику, уменьшается мозг. Связи между нейронами слабеют, из-за этого ухудшается память, замедляется мышление и падает скорость реакции. К сожалению, да? Но есть и хорошая новость. Если полностью отказаться от ночных смен, мозг частично восстанавливается. Но на это уходит около 2,5 лет. Рассказывайте в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», как часто вы работаете по ночам, а может быть, вам это нравится. Об этом тоже не забывайте написать. Я же пока расскажу о музыке, и в этом часе послушаем работу от Алла Фарбан «Body Talk». Услышим трек от Джоэл Кори «Devotions».

слушаем трек от Mike Posner and David Guetta и Went Back to Ibiza, Record Remix. Открывает этот час работа от Offenbach, Miles Away, Record Mix, и все это рекорд Dance Лето.

пенсии пансионата специально

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
2: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
3: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
4: ОРВП, город Казань, улица Пушкина, 46, Украина, 21-59-14-79-93, 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Вучич опроверг информацию о возможной отмене безвизового режима Сербии с Россией. По его словам, если подобное решение будет принято, его немедленно отменят. Он добавил, что не знает, кто источник этих данных, и подчеркнул, что попросил прояснить ситуацию. О том, что Белград может ввести визы для россиян, ранее рассказал глава комитета сербского парламента по вопросам диаспоры. По его словам, визовый режим с Россией – одно из условий вступления Сербии в Евросоюз. Пашинян поблагодарил Путина за поддержку по ряду вопросов, вызывающих разночтения, заявил Кабмин Армении. Лидеры, поговорившие по телефону, договорились встретиться лично при ближайшем удобном случае. Татьяна Ким заявила, что если бы сейчас ей было 18 лет, она бы пошла работать в цифровые платформы, так как за ними будущее и уже настоящее. По словам основательницы Wildberries, в таком возрасте она не стала бы строить бизнес-план, а начала с трех вещей – получения знаний, поиска идей и готовности ошибаться. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама.
3: Да все нормально.
4: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
4: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

through this. What comes next will be marvelous.

0: Рекорд. Реклама. Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй. 8 800 222 19 19 0+.
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
5: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
7: Я на тебе женюсь.
6: И от нее уже никуда не деться.
8: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11.00. Домашний. Главный женский. 16+.
9: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
10: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал «Зарегистрирован». Регистрирован управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 5201.

0: радио. Главное танцевальное.
1: Хочу передать привет, хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста.
0: Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет тебе, Радио Рекорд, Качу и Баста, ну меня вновь зовут Иван Соколов. Среда, 12 часов дня. Кто-то уже работает, можно сказать, несколько часов. Кто-то счастливчик, только проснулся в отпуске, ну или дела у него на попозже запланированы. Но вот тебе факт, который доказывает, что Китай снова на шаг впереди. В некоторых крупных китайских корпорациях как раз в это время с 12 до 13 дня введен тихий час, да, прям как тогда в детском садике. Никакой работы, никаких звуков, просто дневной сон. Но у нас с тобой впереди что? Продуктивный день, поэтому никакого тихого часа, по крайней мере, ближайшие 2 часа. Будем с тобой бодриться с Радио Рекорд. Впереди отличная музыка танцевальная, чтобы зарядиться нужной энергией. Ну и, конечно, подарки и твои приветы. Кстати, твои приветы можешь присылать по номеру Радио Рекорд. +7 996 006 109, мессенджер Макс или группа ВКонтакте Радио Рекорд. В Нижнем Новгороде 109 FM, в личные сообщения. Ну и тебе и мессенджер, и группа ВКонтакте пригодится, чтобы выиграть разнообразные призы именно сегодня. Ну а пока расскажу про музыку. Будем с тобой слушать ближайшие 60 минут. Зерпы, Софи и Нзау, Комбайн. One Republic, If I Lose Myself. Ближайшие 15 минут, крем-сода, никаких больше вечеринок. Ну а начнет наш час Грейсленд. Это Радио Рекорд, Хочу и Баста, погнали.

0: Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-52011-42 для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган Центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: платим люкс.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони 8-939-745-48-08.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
4: «Ника Спринг».
3: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
6: Тапку в пол!
7: Отдыхай ярко с картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив, дни рождения на колесах, летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия» для детей и взрослых. Сормовский парк, центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
8: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

сейчас. Если нет, то давай, доставай свой телефон, рассказывай, что же сегодня будем разыгрывать. Радио Рекорд дарит крутое, экстремальное и безопасное приключение в Sequoia парке. Две проходки могут достаться именно тебе. Что ж такое Sequoia парк? Это один из крупнейших веревочных парков в России. Там тебя ждет 7 трасс, 80 заданий. Задания разные и для экстремалов, и для гостей поменьше. Ну и главное, это отличный способ выехать из дома куда-нибудь в живописное место, ведь находится Sequoia парк рядом с экопарком Маховые горы. Две проходки сегодня отправятся кому-то, возможно, именно тебе. Что же будем делать? Достаем свой телефон и открываем мессенджер Макс, вводим номер Радио Рекорд в Нижнем Новгороде, +7 996 006 109, и пишем два слова: «хочу тусить». Не хочешь писать мессенджер Макс? Открывай группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM и пиши в личные сообщения туда: «хочу тусить», не забудь указать свой номер. Для чего же нужен номер? Через 10 минут случайным образом выберет случайный номер из прямого, из студии в прямом эфире. Я позвоню этому человеку, он возьмет трубку и скажет два слова. Рекорд качает. Это первое, что должно прозвучать от тебя, если позвоню тебе в эфире. Сделаешь все как надо. Поздравляю, две проходки в Sequoia парк отправится тебе. +7 996 006 109 мессенджер Макс. Хочу тусить. Группа ВКонтакте Радио Рекорд Нижний Новгород 109 FM. Хочу тусить. Не забудь свой номер туда написать. Ну и жди через 10 минут звонок. Не забудь два кодовых слова. Рекорд качает. Желаю тебе удачи. Через 10 минут, возможно, созвонюсь именно с тобой.

0: И пока ты пишешь, хочу тусить в мессенджере Радио Рекорд в Нижнем Новгороде или в группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. Кстати, ты можешь писать туда еще и свои вопросы. А вот кому рассказываю? Рекордный психолог есть у Радио Рекорда. Каждую среду с 12 до 14 она в прямом эфире отвечает именно на те вопросы, что ты можешь всегда написать. Например, в мессенджер Макс плюс 7 996 006 109 или группу ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Ну и давай наконец-то послушаем, какой же вопрос мы будем решать с рекордным психологом сегодня.
1: Нам часто пишут такой вопрос. Подросток замкнулся и не разговаривает. Как начать диалог без допроса и давления? Отвечает декан факультета психологии Мининского университета, кандидат филологических наук Ирина Колесникова. Ирина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Когда подросток замыкается, взрослым очень хочется срочно все выяснить, задавать вопросы, требовать объяснений, конечно же, настаивать на разговоре. Но именно вот эти все моменты чаще всего закрывают контакт окончательно. Подросткам сегодня важно чувствовать уважение к своим границам, право молчать, если они не хотят с вами разговаривать. И начинать диалог лучше не с вопросов, а с простых человеческих посланий. Я вижу, что тебе сейчас непросто. Если хочешь поговорить, я рядом. И это ни в коем случае не равнодушие, а именно вот это и есть доверие. А в практике мы видим, что когда подростка не допрашивают, а остаются с ними доступными, спокойными, то контакт возникает сам по себе. И вот эти все моменты, они очень хорошо видны в нашем психологическом профориентационном лагере «Территория роста» на факультете психологии Мининского университета, когда подростки часто приходят к нам зажатыми, закрытыми, но когда есть рядом принимающая среда, совместная деятельность и отсутствие какого-либо оценивания, то разговоры появляются сами. В семье действует этот же принцип. Доверие рождается не из количества вопросов, а из ощущения того, что тебя готовы слышать и принимать таким, какой ты есть. Для современного подростка это очень важно.
3: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 7 июня, Казань, 4 и 5 июля, Санкт-Петербург, 11 июля, Нижний Новгород, 18 и 19 июля, Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УГРН 116-784-739-2130. Дэнс Радио. Рекорд! Новый

0: время узнать, кто же заберет две проходки в Sequoia Park. И прямо сейчас я набираю номер случайного человека, который выбрал компьютер. И если он ответит и скажет два заветных слова «рекорд качает», то поздравляю, две проходки в Sequoia Park отправятся именно ему. Давай с тобой слушать, ждать гудки. Есть. Ну и ждем два заветных слова. Две проходки.
1: Рекорд качает.
0: Да, Лен, поздравляю тебя. Все, две проходки Sequoia Park твои. Ну и, конечно, не могу обойтись без аплодисментов от Радио Рекорд. Ты молодец, все сделала как нужно. Две проходки Sequoia Park вновь отправляются. В смысле, не вновь, я уже сказал, но просто отправляются тебе. Давай привет передавай.
1: Я хочу передать привет своей подружке. Она в прошлом году у вас выиграла. И очень хотела, чтобы выиграла я. Я вообще ей передаю привет. Она молодец, она меня на это... настроила.
0: А с кем пойдешь? С ней пойдешь?
1: С мужем пойду.
0: Правильно. Правильно, потому что подружка была уже, нечего ей два раза в Sequoia Park ходить. Все, Лен, спасибо тебе большое.
1: Пойдем с мужем, спасибо.
0: Сейчас трубку кладу, напишу тебе буквально через пару минут, как билет окажется у тебя. Хорошего тебе дня, пока-пока. Вот так вот, счастливая Лена, обладательница двух проходок в Sequoia Park. Если тебе не повезло, не переживай. Завтра и послезавтра, два дня точно на этой неделе будем еще разыгрывать две проходки в Sequoia Park. Поэтому слушай внимательно, с 12 до 14 хочу и баста на Радио Рекорд.

0: каждым днем становится все теплее. Это хорошие новости. И вот рассказываю тебе, что же с погодой будет в Нижнем Новгороде в ближайшие 24 часа. По данным Яндекс.Погоды, в центре Нижнего прямо сейчас жара. Тепло, плюс 21 градус по ощущениям. Все плюс 22 и облачно с прояснениями. К вечеру слегка похолодает до плюс 19, по ощущениям плюс 18. Вновь облачно с прояснениями. Ночью температура до плюс 14 градусов и пасмурно. Ну а завтра утром готовься, небольшой дождь и температура до плюс 17 градусов.
1: Рекорд. Реклама. В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Самосчет приветственный. Выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
3: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
6: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Полгранец 21-59-14-79-93. 18+.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский.
12: 16+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

Наш с тобой первый час подходит к концу, но это не значит, что мы прощаемся. Мы с тобой услышимся буквально через 5 минут. Будет еще больше отличной музыки танцевальной. Ну и не забывай про номер Радио Рекорд в Нижнем Новгороде. +7 996 006 109 Мессенджер Макс. Группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. В личные сообщения, чтобы ты писал свои привет, пожелания, поздравления. Ведь буду все зачитывать обязательно в следующем часе.

Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ-520142 для слушателей старше 16 лет. Рекорд Дэнс Радио.

0: Баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: Привет, говорю тебе снова, Радио Рекорд, хочу и вас, но меня вновь зовут Иван Заголов. У нас с тобой 3 июня, все уже 3 дня лет позади, примерно 2% лета. Если так следить, то можно даже немного грустить, но мы грустить с тобой сегодня не будем, потому что 3 июня отмечаются разнообразные праздники. Во-первых, сегодня Всемирный день велосипеда. Любители велосипедов, велосипедисты, те, кто прямо сейчас, возможно, куда-то на нем едут, вас всех с профессиональным праздником. Спасибо, что вы у нас есть. Ну и кроме того, сегодня еще и праздник прогульщика, поэтому если ты в тайне где-то от кого-то сейчас прогуливаешь работу, не переживай, никто тебя не осудит, сегодня можно. Кстати, поздравить своих друзей, коллег, любителей велосипедов или прогуливаться, прогулять работу, ты всегда можешь по номеру Радио Рекорд, плюс 7-996-006-109, мессенджер Макс или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109, FM, личные сообщения. Ну а нас с тобой в ближайший час ждет отличная музыка, твои приветы и много всего интересного. Про музыку буду рассказывать прямо сейчас. Что ж, тобой послушаем? Sound of Legend, Сан-Франциско. Red Line, его работа Тону. Ближайшие 15 минут. Oh my, вот я улы. Ну а насчет на сейчас, Trap Mafia House, Mafia Style. Это Радио Рекорд, хочу и баста.

0: 100.9. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 520142. Для слушателей старше 16 лет.
1: Рекорд. Реклама. Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Я всегда

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
3: «Никасфринг».
4: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артигасти, Зивер, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
6: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 миллиона 100 тысяч рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 28082.

представляешь себе, какую информацию смог найти на просторах интернета. Ученые наши любимые проводят разные эксперименты, разные испытания. И вот они тут недавно выяснили, что стакан свежевыжатого сока в день снимает симптомы тревожности и выгорания. Ну, не только это свежевыжатого сока касается, еще и смузи. Эксперимент был простой. Две группы. Одна пила соки и смузи свежевыжатые, другая не пила. И первая, оказалось, чувствует себя лучше. Поэтому вот тебе отличный план на лето. Каждый день свежевыжатые соки и смузи пей. Ну, только чтобы все это было дешевле, постарайся выращивать тоже все ингредиенты сам. Но чего? Огурцы, клубник, что там еще надо для хорошего смузи. Ну и, кстати, отличный еще способ взять и повысить свою продуктивность — это взять и написать какое-нибудь сообщение на номер Радио Рекорд +7 996 006 109, мессенджер Макс или группа ВКонтакте Радио Рекорд в Нижнем Новгороде 109 FM. Пиши, скоро будут зачитывать.

0: Рекорд реклама.
1: Знаете, что объединяет Камчатку? Плато Путорана, горы Кавказа и землю леопарда. Это не просто точки на карте. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться» для тех, кто хочет увидеть Россию своими глазами. С мая по август 2026 года участвуй сам, зови друзей или всю семью. Победителей ждут познавательные путешествия в уникальные уголки России. Попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф. Знатьлюбитьгордиться.рф.
2: Да все нормально.
3: Что?
2: А что?
3: Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
0: Dance Radio.

написать сообщение, которое, кстати, ты все еще можешь отправить по номеру Radio Record Messenger Max +7 996 006 109 или же в группу ВКонтакте Radio Record в Нижнем Новгороде 109 FM в личные сообщения. Вот, написал нам Игорь. Всем привет, Radio Record. Привет, передайте, пожалуйста, привет моим коллегам. У нас сегодня на работе полно дел, но мы не забываем улыбаться и держать кофе под рукой. Игорь, сделано. Всем коллегам Игоря, давайте, держитесь. Там всего лишь среда, еще 2 дня, и можно будет отдыхать. Или вот Аня написала: привет моему любимому, ждет его сегодня вечером, приготовила самое вкусное сегодня она. Имя, к сожалению, Аня любимого не написала, но надеюсь, ты узнал свою возлюбленную и знаешь, что теперь тебя дома ждет что-то вкусное. +7 996 006 109 Messenger Max или группа ВКонтакте Radio Record в Нижнем Новгороде 109 FM.

0: себе секретными, с тобой секретными данными, что же с погодой там будет происходить в Нижнем Новгороде. По данным Яндекса погоды в центре Нижнего прямо сейчас плюс 21 градус, облачно с прояснениями. К вечеру слегка похолодает до плюс 19 и вновь облачно с прояснениями. А вот ночью температура плюс 14 и начнется небольшой дождь, который продолжится и завтра утром, но температура до плюс 17 градусов.
1: Рекорд. Реклама.
2: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Билеты на сайте oceanis-aquapark.ru. Украина, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
1: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
3: 281-85-99.
4: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ПОС «Удостоверение Баварии», Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-50-263.
6: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
7: Акция действует до 15 августа 2026 года.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: этом наши с тобой два часа подходят к логическому завершению. Услышимся с тобой совсем скоро. Ну, а как соскучишься, заглядывай в группу ВКонтакте «Радио Рекорд» в Нижнем Новгороде, 109 FM. Подписывайся, там подробная информация про все призы, все розыгрыши, все конкурсы. Ну и, конечно, немного смешных картинок для тебя, чтобы ты в любой момент дня смог зайти, вспомнить о «Радио Рекорд» и улыбнуться. А на этом все. Хорошего тебе дня.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.

Record Radio. Привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. Новость есть для вас похудательного характера, потому что 14 часов у нас, да, время обеда. Ну, обедать, знаете ли, худеть тоже необходимо, ведь скоро лето. Вы все, я знаю, очень любите худеть к лету. Природный Оземпик нашли ученые, им оказался обычный кофе. Кофе. Раньше, помните, какие были исследования, что кофе, кофеин задерживают там жидкость в организме и так далее, похудеть сложнее? Нет! Концепция поменялась. Кофеин ускоряет термогенез и окисление жиров. На этом мы завершаем, наверное, так говорить на научном языке. Друзья, рассказывайте о своих самых любимых, а главное, действенных диетах. Пишите, рассказывайте вообще эти секреты, все свои раскрывайте. У нас мобильное приложение «Радио Рекорд». Эвелин Роксон в этом часе и свежая работа «Вертиго». Еще впереди «The Chemical Brothers» и «Go». Также в этом часе он Элек энд Вайс, Small Town Boy. И Джон Саммит, Crystallized. А уже сейчас Оффенбах и Miles Away, и все это рекорд Dance Лето.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Хочешь адреналина? Приезжай на базу Экстримленд в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.

0: Больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах. От детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком Маховые горы.
1: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Девушки, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
3: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
5: Савадеха, Йинде.
6: Приветствуем вас. Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
7: Празднуем День России в Сормовском парке. В программе выступления вокальных и танцевальных коллективов, веселые конкурсы, подарки. 12 июня в 12 часов встречаемся у главной сцены Сормовского парка.
8: Без возрастных ограничений.
9: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
10: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте мошенники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов власти. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское ЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Трамп рассказал, что снова без ошибок прошел тест повышенной сложности на когнитивные способности, получив идеальные 30 из 30 баллов за 120 правильных ответов на такое же количество вопросов. Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента, нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности, заключил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Да все без нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.

0: только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама.
1: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
2: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра «Алабуга-Политех». Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
3: Клиника «Созвездие Офтальмика». Высокая точность и внимание к каждому ради вашего уверенного взгляда на жизнь. «Созвездие 52.ру». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
5: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-523-0-28-722.
6: Турецкие выходные возвращаются.
7: Я вижу тебя наяву или сплю.
8: Стой, иначе выстрелю.
6: Все совпадения не случайны.
9: Кольцо найдет твоего суженого.
10: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
6: Все жизни связаны.
10: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
6: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
11: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

привет, друзья, это Кристина и Радио Рекорд. А вы же помните, да, что у нас здесь, в культурной столице, в Петербурге идет ПМФ. Я сегодня уже 100 раз сказала, что везде ПМФ, а мы тут сидим. Компьютер Стива Джобса продают на ПМФ, не просто показывают, его еще и продают за деньги, страшные, между прочим. Это одна из первых версий Apple II, которую основатель Яблок подарил своему другу. И его стоимость, сколько бы вы думали, 35 миллионов рублей, друзья. Мне чисто визуально, просто фото передо мной, перед моими глазами, чисто визуально, мне это немножко напомнило принтер. Неважно, что мне это напомнило, друзья, 35 миллионов рублей. Рассказывайте, какие самые большие деньги выкладывали за гаджеты. Пишите об этом у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. В этом часе Пнау и Ту Корасон услышим.

Good Luck, это уже впереди, ла-ла-ла. Еще Hugo Free. Airbox прямо сейчас и Graceland, и все это рекорд Dance Letdown.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.

0: «Точка». Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Тапку в пол!
3: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
4: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
5: Я на тебе женюсь.
4: И от нее уже никуда не деться.
6: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
4: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
7: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки Денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка Денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера, разработай свой туристический маршрут, расскажи о своих любимых местах, стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальное путешествие по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
2: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Спермологи вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов в России.
2: Объясните мне, значит, спермологи стали самой высокооплачиваемой профессией. Сейчас все айтишники, все курьеры, все сварщики побегут в спермологи.
3: Где учат на айтишников, я знаю. Где учат на сварщиков, я тоже могу найти. А где учат спермологов?
2: Возможно, в этом-то весь и секрет. И поэтому они так дорого стоят. Возможно, это не вопрос обучения, вопрос таланта.
3: И это передается из поколения в поколение в одной семье.
2: Да,
3: династия.
2: Да.
3: Дед был мой спермологом, батя был...
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
5: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Огранец 21-59-14-79-93. 18+.
6: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Стань героем нашего времени. Заключи контракт на лучших условиях в Нижегородской области. 2 100 000 рублей единовременная выплата плюс сертификат на получение земельного участка. Денежное довольствие 210 000 рублей ежемесячно. Широкий выбор военных специальностей. Звони 8 800 10 17 017.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде 280-82-42.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Вы знаете, опять, конечно же, охота вам рассказывать про новости ПМФ, что там происходит, какой там робот развозит чак-чак и так далее. Но нет, знаете что, ежечасно разнообразные новости. Вот так вот у нас на Рекорде. Друзья, сегодня, между прочим, Всемирный день бега. Я сейчас подумала, а кого можно с этим поздравить? Я сама не бегаю. Ну, увы, я антиспортивная. Я поняла, Хрусталева Андрея. С некоторых пор этот тягатель железа у нас перешел на побегушки. Все, бегает и бегает. И сегодня, я уверена, тоже Рекорд не придет. А пробежится? Прибежит, конечно же. Друзья, посещайте спортзал, не будьте как я. Хьюгл в этом часе и Moving to the Sun услышим непременно. Еще Greenville Dead и La La Land. Диджей Луис тоже в этом часе. Билли Джин. Какой крутой рекорд ремейка, вы заценили? Бибер Экса даже услышим, и New Religion. Уже сейчас трэп-мафия хаус и мафия стайл, и все это рекорд дэнс лето.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «РАДИО» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А. Акция действует до 15 августа 2026 года.
5: Турецкие выходные возвращаются.
6: Я вижу тебя наяву или сплю.
7: Стой, иначе выстрелю.
5: Все совпадения не случайны.
8: Кольцо найдет твоего суженого.
9: Вы не это ищете?
7: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
5: Все жизни связаны.
9: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
5: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз вряд ли внесет в 21-й пакет санкций полный запрет на нефть России и ограничения на ее перевозку, сообщает Политико со ссылкой на дипломатов Евросоюза. Страны Евросоюза обсуждают возможность сохранения нынешнего уровня потолка цен на нефть, но предложения о полном запрете пока не имеют достаточной поддержки среди дипломатов. Россия заняла первое место в Европе по минимальному уровню безработицы, следует из данных ВЦИОМ. Уровень в 2,2% сохраняет минимальные значения за почти 35 лет. Россия опередила Италию, Францию, Данию, Великобританию и Испанию. В Госдуме предложили внедрить выплату многодетным на подготовку к выпускному. Соответствующее письмо депутаты направили министру Котякову. Авторы инициативы считают, что такая мера позволит поддержать детей и уменьшить риск их отказа от участия в выпускном по материальным причинам. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Честер Янг. Полночь в Рекорд Клабе.
1: Рекорд. Реклама. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО НКК АЗ-68.
3: Работа, стресс, суета.
4: Дела, быт, усталость.
3: Эх, дорогая, пора в отпуск.
5: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. ООО «Фианит Ломбард». Ближе близкого. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УГРН 102-740-37-67-368. 18+.
6: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-5-0-263.
8: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
9: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

которому, между прочим, более 7 лет, может быть, даже и больше, а он уже месяц в лидирующих позициях в российском Шазаме. И вот даже сегодня я пришел, решил посмотреть, какие новые треки мы поставили в эфир рекорда, и увидел тот самый трек «Go». Короче, как по мне, прикольно, когда старая, проверенная электронно-танцевальная музыка залетает в тренды и обретает новую жизнь. Это круто! Ну и, разумеется, давайте узнаем, что еще из новинок мы поставим вам в нашем эфире в ближайшие 60 минут. Во-первых, All Things Break, Gravity, Record Mix.

If Only You Record Mix. Джон Саммит и Джули Чор, Shades of Blue, Record Mix. А прямо сейчас Оффенбах, Miles Away, и это Record Dance Radio. Dance.

0: Билеты на сайте okeanis-aquapark.ru.
1: Угрянь, 111-526-239-33. Город Нижний Новгород. ООО «Акватория развлечений».
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
4: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
5: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
6: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
5: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
6: Агат РФ «Пробег». Надежный автомобили для яркого лета.
5: Московское шоссе 105, 8-831-2600.
7: Агат. Покупай выгодно.
8: Турецкие выходные возвращаются. Судьба не спрашивает, каким должен быть твой возлюбленный. Любовь просто случается.
9: Я на тебе женюсь.
8: И от нее уже никуда не деться.
10: Папа убил его отца. Как после такого он может меня полюбить?
8: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00 «Домашний», главный женский. 16+.
11: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В Петербурге стартовал Петербургский экономический форум. Он проходит с 3 по 6 июня. Главная тема – прагматичный диалог «Путь к стабильному будущему». В этом году в мероприятии примут участие политики из 76 стран мира. Эксперты предупредили о ловушке с анонимными сообщениями в Телеграм. Боты рассылают сообщения с якобы анонимными посланиями, предлагая за маленькую сумму раскрыть личность отправителя. Так жертвам без предупреждения оформляют подписку, после чего за нее списывается более крупный платеж, сообщили эксперты. Международная федерация фехтования допустила взрослые сборные России к соревнованиям с флагом и гимном. Решение вступает в силу с чемпионата мира в Гонконге, который стартует 22 июля. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Да все нормально.
7: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
7: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
10: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
0: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru.
11: 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2110.
12: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Папия» трехслойная, 8 штук, в ассортименте 199 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
13: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
14: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
15: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Спермологи вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов в России.
2: Объясните мне, значит, спермологи стали самой высокооплачиваемой профессией. Сейчас все айтишники, все курьеры, все сварщики побегут в спермологи.
3: Где учат на айтишников, я знаю. Где учат на сварщиков, я тоже могу найти. А где учат спермологов?
2: Возможно, в этом-то весь и секрет. И поэтому они так дорого стоят. Возможно, это не вопрос обучения, вопрос таланта.
3: И это передается из поколения в поколение в одной семье.
2: Да,
3: так, сын, да. Династия. Ну, дед был мой спермологом.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: В «Экспокар» на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Уже в продаже в «Экспокар» на Ларина 28Б. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б.
6: Цена с учетом приветственной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне «Экспокар».

0: Санти Люкс.
1: Военные билеты, стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони 8-917-887-5330.
2: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВПР. Город Казань. Улица Пушкина, 2-6. Украина 21-59-14-59-93. 18+.
5: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на Большой Йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на roots.ran. Давай бегом по городу. 0+.
6: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3-028-722.
7: Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд, Женя Балдин у микрофона, и мы начинаем новый музыкальный час. Вот знаете, мы очень любим наших слушателей, потому что на прошлой неделе, напомню, у нас прошел рейв «Колбасный цех». Мы, во-первых, мало того, что транслировали его в музыкальном канале «Колбасный цех», мы еще и записали всех диджеев со всех трех танцполов, выложили в нашу группу рекорда ВКонтакте vk.com/рекорд и в наш телеграм-канал плейлисты «Радио Рекорд». Но у нас там были некоторые артисты, которые выступали и в пятницу, и в субботу. Мы выложили только по одному их сету, но пришли наши слушатели и сказали: «Мы хотим сеты за оба дня!»

Чайте, слушайте, кайфуйте. Ну и давайте расскажу о том, что мы с вами в этом часе послушаем. Это будут Олеса и Саша, Destiny, Record Mix. Джордж Фейбас, Like a Prayer, Record Mix.

0: сайт radiorecord.ru. Это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru. Заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Аквапарк «Океанис» приглашает.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Хочешь адреналина? Приезжай на базу Экстримленд в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8-800-222-19-19 0+.
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-топ.
5: 281-85-99.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия — на 5 лет. Автозапчасти «Маршал» — качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: Тапку в пол!
8: Отдыхай ярко! С картингом «Академия» в Сормовском парке. Улетный картинг-корпоратив. Дни рождения на колесах. Летняя трасса под открытым небом. Картинг «Академия». Для детей и взрослых. Сормовский парк. Центральный вход за аквапарком. Категория 6+.
9: Сауадеха! Йинде!
10: Приветствуем вас! Это мисс Нонг, мастер спа из Таиланда. Она не говорит на нашем языке, но точно знает, как снять стресс и улучшить самочувствие. В спа-салонах «Твой Тай» только настоящие мастера Бали и Таиланда. Запишитесь прямо сейчас или подарите сертификат своим близким. «Твой Тай». Говорим на языке вашего тела.
11: Празднуем День России в Сормовском парке. В программе выступления вокальных и танцевальных коллективов, веселые конкурсы, подарки. 12 июня в 12 часов встречаемся у главной сцены Сормовского парка.
12: Без возрастных ограничений.
13: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Рекорд. Новости.
1: В МВД предупредили о рассылках о фиктивных выплатах в честь Дня России. В мессенджерах и по электронной почте мошенники присылают сообщения, которые перенаправляют на фишинговые ресурсы, имитирующие госуслуги или несуществующий единый центр выплат. Аферисты маскируются под представителей Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других органов власти. РЖД назначили прямой поезд из Москвы в Душанбе. Он будет курсировать с 21 июня один раз в две недели, сообщили в холдинге. Пассажирское ЖД-сообщение между столицами было приостановлено в связи с пандемией COVID-19 в 2020 году. Трамп рассказал, что снова без ошибок прошел тест повышенной сложности на когнитивные способности, получив идеальные 30 из 30 баллов за 120 правильных ответов на такое же количество вопросов. Всех людей, которые баллотируются на посты президента и вице-президента, нужно обязать проходить когнитивные тесты повышенной сложности, заключил он. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: А поехали всей семьей!
3: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
4: Да все нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
8: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
9: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Мы же обсуждаем, как и где вы опозорились.
2: Вчера отправил любовное письмо своему начальнику-мужчине вместо своей жены. Начальник подошел ко мне и сказал: я не знал, что ты до такой степени любишь свое начальство. В конце вместе посмеялись.
3: А на утро уже повышение.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк – рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
5: Краны,

0: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза, официальный дилер марки Воя, дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-1010.
1: Проверь зрение выгодно. В Центре современной офтальмологии «Ника Спринг». Расширенная диагностика зрения со скидкой 65%.
2: «Ника Спринг».
1: Акция действует до 1 июля 2026 года. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Работа, стресс, суета.
4: Дела, быт, усталость.
3: Дорогая, пора в отпуск.
5: Позвольте себе заслуженный отдых, не дожидаясь зарплаты. «Фианит Ломбард». Займы под залог техники, золота и многого другого. О, «Фианит Ломбард». Ближе близкого.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. УКРН 102-740-37-67-368. 18+.
7: За рулем к свободе с «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чайково. УКРН 13-233-5-0-263.
9: Клиника «Созвездие Офтальмика». Современные технологии с человеческим подходом для вашего спокойствия и четкого зрения. Созвездие52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас среда, время уже вечер.

эфире Рекорда. Во-первых, через час у нас будет шоу Кремова и Хрусталева. Далее в 9 вечера по Москве эфир забирает Team Vox и проведет для вас целых два радиошоу Рекорд Пати и Рекорд Клаб. Далее еще интересно.

ночь по Москве. Мартин Гаррикс, легендарный нидерландский диджей и саунд-продюсер. Вот такое вот расписание у нас с вами на сегодня. Ну и, разумеется, расскажу о том, какие треки послушаем мы с вами в ближайшие 60 минут. Это будут Эвелин Рокстон, Vertigo, Record Mix. Baby Rexha и Faithless, New Religion, Record Mix. Dub Dogs и Fezzo, How Does It Feel, Record Mix.

0: Сити и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: В Экспокар на Ларина 28Б все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей уже в продаже в Экспокар на Ларина 28Б. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б.
2: Цена с учетом предоставленной выгоды действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска. Подробности в автосалоне Экспокар.
3: Курочка, курочка, павловская курочка.
4: Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок.
3: Курочка, курочка, павловская курочка.
4: Ух, наедимся, ух, повеселимся.
5: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.
8: Выбираете сервис для вашего Воя? Давайте знакомиться. Плаза. Официальный дилер марки Воя дарит выгоду 15% и другие приятные бонусы на первый визит в сервисный центр. Ждем вас на Сормовском шоссе 11А. Подробности по телефону 282-10-10.
9: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почепа», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
10: СПА-программа «Тропический детокс» со скидкой 40% по промокоду «Радио» в новом СПА-салоне «Вайтай». Улица Максима Горького, 152А.
11: Акция действует до 15 августа 2026 года.
12: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
13: В Агат РФ «Пробег» вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп, деньги сразу.
14: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
13: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ «Пробег».
14: Агат РФ «Пробег». Надежные автомобили для яркого лета.
13: Московское шоссе 105, 8-831-2-600.
15: Агат. Покупай выгодно.
16: Культурный забег РУЦ снова в Нижнем. 20 июня разомнемся на большой йоге в Александровском саду. А 21 июня побежим по самым необычным локациям столицы закатов. Регистрация на RUTS.RUN. Давай бегом по городу. 0+.
17: Оно рейтинг спорт. Нижегородская область. Село Каменки. ОГРН 123-520-3028-722.
18: Высокие технологии и большое дело для настоящих мужчин. Вступай в ряды войск беспилотных систем Вооруженных сил Российской Федерации. Единовременная выплата 2 100 000 рублей. Дополнительные бонусы за сбитую технику. Контракт на 1 год. Работа не на передовой. Сертификат на получение земельного участка при заключении контракта в Нижегородской области. Звони 8 800 10 17 017.
19: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 2 8 0 8 2 42.

0: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.
1: Дэнс лето. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Эстония установила на границе с Россией первые устройства для обнаружения и отслеживания дронов. Как передают местные СМИ, обеспечение защиты от беспилотников на границе может стоить республике около 500 миллионов евро. Роспотребнадзор исключил возможность распространения лихорадки денге в России. Ведомство постоянно ведет мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и за рубежом. Лихорадка денге чаще всего встречается в странах Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Первые пассажиры в Шереметьево и Пулково прошли регистрацию и посадку по биометрии через сервис «Мигом». Этот сервис запустили к ПМФ 2026. Он действует на рейсах программы «Аэрофлот Шаттл» между Петербургом и Москвой. Кроме того, специальная зона, где можно сдать биометрию и получить консультацию по работе биометрического пути, будет летом работать в аэропорту Северной столицы. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
2: Рекорд, реклама.
3: А поехали всей семьей!
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
5: ВК-фест совсем скоро. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2111.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Грейт Волл Моторрус».

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Спермологи вошли в число самых высокооплачиваемых специалистов в России.
2: Объясните мне, значит, спермологи стали самой высокооплачиваемой профессией. Сейчас все айтишники, все курьеры, все сварщики побегут в спермологи.
3: Где учат на айтишников, я знаю. Где учат на сварщиков, я тоже могу найти. А где учат спермологов?
2: Возможно, в этом-то весь и секрет. И поэтому они так дорого стоят. Возможно, это не вопрос обучения, вопрос таланта.
3: И это передается из поколения в поколение в одной семье.
2: Да,
3: Саксы,
2: да.
3: Династия. Ну, дед был мой спермологом, батя был спермологом.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Военный билет и стипендия 150 тысяч рублей во время срочной службы. Военная кафедра Алабуга Политех. Управляй современными беспилотниками из командного центра. Звони. 8-917-887-53-30.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОПП-1. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Украина 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
7: Турецкие выходные возвращаются.
8: Я вижу тебя наяву или сплю.
9: Стой, иначе выстрелю.
7: Все совпадения не случайны.
10: Кольцо найдет твоего суженого.
11: Вы не это ищете?
9: Зачем же ты схватил его и вмешался в мою судьбу?
7: Все жизни связаны.
11: Я же вчера пообещал, что обязательно тебя найду.
7: Ночная сказка. С 12 июня в 11:00. Домашний. Главный женский. 16+.
0: Радио Рекорд представляет. Загородный отдых бывает разным. Бывает скучным, бывает праздным. Но всех активных и энергичных только в новинки тянет обычно. Спортивная деревня – новинки. Свадьбы, корпоративы, тимбилдинг, пейнтбол, лазертаг. А сертификат в новинки станет отличным подарком. 230-90-05. 0+.
12: Муз-ТВ приглашает.
13: 6 июня.
12: Москва. Лайф-арена.
13: Премия Муз-ТВ 2026.
12: Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня.
13: Лайф-арена.
12: Премия Муз-ТВ «Движение».
13: Категория 16+.
0: Рекорд Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. И стало быть, как всегда, мы будем обсуждать с тобой разные, ну, чего ж там поделать, порой странные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, как говорил почему-то очень популярный сегодня в России Джордж Оруэлл, чтобы увидеть то, что у тебя под носом, нужна постоянная борьба. И да, именно для этого и нужны аналитики, критики, политологи и прочие тыкальщики носов, чтобы тыкать их в очевидное так называемых простых людей. Ну и наша программа, конечно же, тоже. Мы носы, правда, не тыкаем, но хотя бы даем понюхать то, что под ними. А под ними, как обычно, новости, которые мы, как обычно, обсуждаем в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россиянам хотят запретить мять булки в магазинах. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, который предложил отказаться от продажи неупакованной выпечки. По его словам, покупатели слишком часто перебирают хлеб руками, игнорируя специальные щипцы, и выбирают самые свежие булки. В результате остальная выпечка, которую за день успевают потрогать десятки людей, все равно попадает на прилавок и затем оказывается на чьем-нибудь столе.
2: Россиянам хотят запретить мять булки в магазинах? Слушайте, я когда это сейчас услышал, я сначала подумал, что депутаты уже до наших булок добрались. То есть, типа, уже все запретились, там запрещено, это запрещено. Остались только наши булки. Но, слава богу, все не так. У меня прям в голове, знаете, пронеслось. Может быть, был какой-то реально случай, что в магазине недавно кому-то серьезно помяли булки. Да, оказывается...
1: И такие булки тоже нельзя мять руками. Нет, только специальными щипцами. Мне друг рассказывал, есть такие щипцы, продаются в специализированных магазинах, чтобы мять эти булки.
2: А что это за девайсы? Что за магазины у вас? У вас такие друзья, да? Буду знать. Ну, да, нет, конечно. Что вообще ничего мять не надо, ни те булки, ни тем более эти, тем более в магазине. Значит, был какой-то случай, значит, видимо, чувак стоял на кассе, мял булки, думал, что купить, да, а пока, значит, он думал, его булки уже запретили. Но, значит, что там, по словам, значит, депутата, покупатели слишком часто перебирают, да, он сказал, хлеб руками, игнорируя специальные щипцы, выбирая самые свежие булки. Слушайте, а что, реально? А вы тоже мнете в магазинах булки?
1: Я щипцами мну булки и в магазинах, и не в магазинах.
2: А колбасу трогаете?
1: Нет, ну как, что трогать? Там просто так глянул. Я на глаз могу
2: колбасу. А сардельки не перебираете? Нет, туда-сюда?
1: Ну,
2: нет,
1: тоже не в магазинах. Не магазинная эта история.
2: Слава богу. Или даже не знаешь, что сказать. Но окей. Значит, наши люди мнут булки. То есть трогают руками хлеб в магазинах. Говорит депутат. А с чего это депутат взял? Он сам видел, как кто-то мнет в магазине булку. И тогда у меня вопрос, а что, ничего не сделал там? Не схватил его за булку? Ну, то есть, в этом случае это называется за жопу схватить, да?
1: Ну, схватил, а тут он вырнулся и убежал. Скользкий тип попался.
2: А булка скользкая, выскользнула. Ну, хотя бы замечание ты сделал. Что вы булку теребите? Убери руки с моей булки. Это уже моя булка. Я ее уже трогал.
1: Ну, обычно этим грешат вот бабушки, ваши любимые. Бабки булки постоянно в магазинах. Перебирают их.
2: А откуда он это знает? Или, может быть, ему какие-то помощники доложили?
1: Да.
2: Может, да, помощник сказал там, уважаемый там, Сергей Михайлович, в России новая напасть. Россияне трогают булки.
1: Да он отправил помощника в магазин за свежими булками. Он
2: принял... А там их мнут, да?
1: Да, а говорит, я не взял вам булок, уважаемый депутат, потому что их всех помяли там.
2: Ну... Я думаю, что депутаты ходят в магазины, где булки не мнут. Вот что-то мне такое подсказывает. Или, точнее, там они такие намытые лежат, знаете. А может быть, даже за стеклом. Но, честно, я вот, конечно, не знаю. Я могу сказать, что я давно, конечно, лично с этим не сталкивался. Да, ну, что вот мнут булки. Но у меня есть, конечно, подозрение, что это действительно так. Хоть я этого давно не видел, но что-то мне подсказывает, что это правда. И действительно, у нас трогают все. А знаете почему? А просто потому, что у нас народ очень тактильный. Знаете, как говорят сейчас? Тактильный. То есть все через ощущение. И поэтому, да, трогают в магазинах все. Булки, сыр, там, масло. Я один раз даже видел в Пятерочке, как человек даже трогал как кассиршу. То есть он мял ей эти булки, да. Но правда, потом выяснилось, что это ее парень.
1: Охранник, пришел. Да. Я видел, знаю эту историю. Да?
2: А вы тоже там были, да, со мной? Трогают все, мнут все совершенно. А вы можете себе представить? Ладно, там магазины булочные. А представляете, как мнут в этих проклятых этих интим-шопах? мнут до дырок. А это, извините, не булки. Люди потом их не в рот, а...
1: Ну, кстати, там мять не разрешают. Ну, друг рассказывал. Там с этим строго, понимаете? Там с этим пригляд строгий.
2: Да, серьезно?
1: Да, конечно.
2: А где лежат эти, назовем их, булки в этих
1: шопах? Ну, там они лежат, но там вот не дадут сейчас его помять. Не разгуляешься, знаете?
2: Не знаю.
1: Весь кайф в лаваре.
2: То есть проще идти мять булки, да?
1: Да.
2: И поэтому мы, как эти пенсионеры, идем их мять в булочную. Слушайте, но нет, но если уж запрещать мять, то запрещать мять все. Ну, совершенно все. Вообще не надо ничего мять. И, кстати, и курьеров тоже.
1: Что курьеров?
2: А тут просто новость была.
1: Мете курьеров?
2: Да, была новость, что чувак намял курьеру лицо. Вы не читали новости?
1: Ну, это издержки, да, это профессии, минусы, то есть.
2: Но вопрос же серьезный. Вопрос важный. Его ставит не только депутат, но и мы приадресовываем его вам. А вот... Вот мнут булки в магазинах. Ну, нехорошо это, плохо мять булки. Ну, не надо, это же не арбузы вам, в конце концов, да?
1: Хотя арбузы вот тут, ну, разрешат же нам мять, вот, чтобы...
2: Нет, треск, нет.
1: Над ухом.
2: А арбузы тоже мять не надо, их надо стучать.
1: А я вот, знаете, помните, как, ну погоди, бегемот как бы мял арбузы. И волк башку смял тоже, как бы. Потому что такая арбузная кепочка
2: была. Вы мнете арбузы, как волк? Ну, я тоже, если я вижу, что человек мнет арбуз, мне хочется вызвать в лучшем случае психушку. Ну, вот смотрите, вот меня, вот Кремов мнет арбузы, меня это раздражает. А какое поведение в магазинах раздражает тебя? Вот как, вот люди... Да, что-то делает такое в магазинах, что, может быть, тебя раздражает.
1: Причем не только пациенты, я хотел сказать, клиенты, покупатели. Ну, возможно, обслуживающий персонал, охранники, кассиры, ну, там угодно. Это все, да.
2: Но и ты сам. Мнешь ли ты булки? Может, что-то трогаешь в магазине, и ты считаешь, что это нормально? Да что? Я намял сегодня кефиру.
1: Рука у меня чистая, мытая, поэтому можно мять булки.
2: Да, ты все понял, обсудим в народных новостях. Крем-хруст.

0: Хруст Шоу.
1: В Краснодаре полицейским понадобилось 6 часов, чтобы уговорить пенсионерку не отдавать деньги мошенникам. Аферисты убедили 66-летнюю женщину, что ее подозревают в госизмене, и заставили приехать в банк для обналичивания 5 миллионов рублей. Когда туда приехали настоящие полицейские, пенсионерка приняла их за сообщников-преступников и отказалась с ними разговаривать. Убедить женщину не отдавать все сбережения удалось лишь после многочасовых уговоров.
2: Прям уговоров. То есть им пришлось ее умолять, там, да? Там, пожалуйста, ну не отдавай все свои деньги неизвестным мужикам, ну прошу вас. А я тебе за это мороженое куплю. Хотя это же пенсионер. Что там едят пенсионеры? А я тебе семечки куплю или картошку с тушенкой. Как они ее уговаривали? Как они ее убеждали?
3: Ну,
2: что это
3: возможно, было? Как бы никакие уговоры не действовали, но что-то переломило как бы волю, железную волю этой железной леди. Вот какой-то довод какой-то они привели, какой-то такой важный.
2: Ха, какой? Мамой клянусь.
3: Да.
2: Гадом буду, не отдавай свои бабки мошенникам. Да, да. Знаете, помните как там? Побожись, да чтоб я сдох.
3: Ешь землю.
2: Они не стали, и поэтому не убедили. Но, знаете, конечно, я вам скажу, это очень и очень плохие новости. Я тут был момент уже, знаете, так вздохнул с облегчением, думал, ну все уже, ну пенсионеров не разводят, ну хотя бы потому, что ну разводилка закончилась. Ну это уже там, ну это просто невозможно, ну все про это знают. Как говорили наши прадеды, притча во языцах, да? Но оказывается, все значительно хуже. Новости не просто плохие, а ужасные новости-то. Посмотрите, наши пенсионеры, они не просто не перестали отдавать мошенникам деньги, а их уже приходится полиции уговаривать их не отдавать, да? А дальше у меня вопрос, а что будет дальше, да? А дальше, я вам скажу, что? А дальше уже придется пенсионеров не просто уговаривать не отдавать деньги, а придется их от мошенников оттаскивать. Вот прямо от мошенника, может быть, даже за ноги.
3: А мошенники будут их подтаскивать.
2: Да, конечно, прямо с сумкой, точнее, с тележкой. Они же с тележками ходят, пенсионеры,
3: да? Ну, деньги можно в сумку.
2: Да, то есть, смотрите, полиция оттаскивает, а мошенники подтаскивают, почему вы?
3: Мы оттаскиваем, а мошенники подтаскивают.
2: Вот такое нас ждет будущее. Да, а когда пенсионерка на мошенника уже совсем залезет с ногами, да, то есть придется и пенсионерку отдирать. И я, знаете, что вам скажу? Я вам скажу, это еще хорошо, что мошенники не интересуются пенсионерами как женщинами.
3: Ну, откуда вы знаете?
2: Сексуально. Ну, мне таких случаев, про них ничего не известно. А то они бы, знаете, мошенники бы смогли их убедить не только деньги отдать, но и себя. И тогда полиции уже пришлось бы снимать пенсионерку прямо с мошенника. Убеждать, что она на нем не из-за госизмены.
3: Да, то есть было бы такие ситуации. Сбрасывай деньги с окна и сама прыгай, сладенькая.
2: Вот сюда.
3: Ловлю, да.
0: Крем-хруст шоу. Новый трек на рекорде. Now, the warning. Tu corazón.

Еженедельно шоу-гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Честер Янг. Полночь в Рекорд Клабе.

0: Рок-Хруст-Шоу.
1: Петербургский международный экономический форум временно отменил отключение горячей воды в Петербурге. На время проведения форума власти решили приостановить плановые гидравлические испытания теплосетей, из-за которых обычно отключают горячее водоснабжение. С 1 по 5 июня жители города смогут обойтись без традиционного летнего сюрприза. Решение объяснили заботой о комфорте и безопасности петербуржцев и гостей форума.
2: Вот, вы спрашивали, зачем нам экономический форум? Там пробки, все перекрыто, часами там не проехать. Так вот, ребята, петербургский экономический форум нужен, чтобы была горячая вода.
3: Да, да пробки плевать, как переживем, чистые за тобой.
2: Конечно, ну разве он этого не стоит? Петербургский международный экономический горячий форум. Ведь с горячей водой.
3: Да.
2: ГОФ. Вот для этого нужен. И, значит, что там решение объяснили заботой о комфорте и безопасности петербуржцев и гостей форума? Знаете, я вот что скажу. Комфорт гостей форума, это, конечно, важно. Но у меня вопрос. А как насчет жителей? Насчет петербуржцев. Вот когда им каждое лето, там, когда нет форума, да, каждое лето отключают горячую воду. Там, июнь, июль, там, да, каждое божье лето. А забота о жителях города не важна? Почему об их комфорте заботиться только во время экономического форума?
3: Ну, хоть, ну заботиться же!
2: Нет, конечно, это хорошо.
3: Что?
2: Нет, ну почему? А, то есть, может быть, считать, что жители петербуржцы, они уже закаленные, то есть привыкли мыться как бы летом холодной. Это даже полезно, кстати. Летом, когда отключают горячую, моются холодные. Зимой, когда отключают холодные, моются горячие. Это полезно. Это окей. Но я не понял, объясните мне другое. Значит, там было какое-то очень странное слово. Там было сказано. Решение объяснили с заботой о комфорте. Окей?
3: Так.
2: И дальше такое неожиданное слово. И безопасности петербуржцев и гостей форума. Безопасности? А при чем здесь безопасность? То есть, что они имеют в виду? Что, типа, когда нет горячей воды, значит, гости нормально не моются. А немытые гости опасны? Типа, немытый экономист может таких дел начудить, как, да?
3: Да, конечно, что? Разумеется.
2: Такой ПМФ устроит тут.
3: Вот немытые гости экономического форума, которые не могут помыться из-за отсутствия горячей воды, как бы разгоряченные еще постоянными этими, мы знаем, этими шикарными банкетами вечерними, да, вот, которые проходят, да, на экономическом форуме, начнут сигать как бы все там, в Фонтанку, в Неву, там, в Акервиль, как бы, в фонтаны, в Красненькую речку.
2: Хорошо, что форум проходит не в августе вместе с днем десантника, там все фонтаны, там и было, что да, конечно. Это опасно, это имеется,
3: да,
2: в виду.
3: Да, всякие бизнесмены, экономисты. Там какие-то...
2: А мы знаем, что потный экономист, опасный экономист.
3: Да. Ну, нет, а сейчас, может, сиганул он в обводный канал, экономист, как бы там, и не всплыл.
2: Да, и лучше включить горячую воду от греха. Но, знаете, это очень важная новость. Потому что если они включат в горячую воду ради экономического форума, то это что значит? Это значит, что ради чего-то важного горячую воду летом все-таки включить можно. Вот мы-то думали, да, что это как бы неизбежно, что, может, горячая вода летом отключается просто автоматически, да? Вот тает, как снег летом. А оказывается, нет. То есть ради гостей экономического форума ее, значит, включить можно. Просто нужен хороший повод, уважаемые гости. А просто жители Петербурга, ну, это еще не повод. Но я... Да, это правильно. Мы город гостеприимный. И больше того, мы, даже вот если, не дай бог, у гостей экономического форума...
3: не дай бог.
2: Да, сломается вода, там вся вода вытечет, всю воду в горячую выпьет, мы что, им свою не отдадим,
3: да,
2: не согреем?
3: Да, нас стазики нагреем, как бы, да, понятно. Вот я готов принести, если меня пустят, конечно, на территорию форума.
2: Нет, стазиком-то туда-то пустят. Не пустят, но туда, куда-нибудь к форуму и так далее, поближе. И горячая вода у них будет всегда. И знаете что, я вот что хочу насчет горячей воды, чтобы она была всегда. Ну, раз так, раз нам горячую воду включают только когда летом, когда экономический форум. А может быть, если ее включают из-за гостей, из-за VIP-гостей, может быть, знаете, такая мысль, а может быть, тогда этих VIP-гостей из Петербурга не отпускать? И тогда вот, да, у нас горячая вода будет всегда.
3: Хлебосольностью своей заманить, гостеприимством.
2: Да, нет, просто когда они будут уезжать в VIP-зоне аэропорта, их задержать, то есть, ну, подойти к ним, да, вот, типа, немытым, типа, мол, вы уезжаете, горячую воду там отключили, да, и кинуться в ноги, чтобы они остались. Или, может быть, кстати, они именно это имели в виду, когда говорили про безопасность, чтобы не создавать опасности, можно, что немытые питерцы будут умолять випов остаться,
3: ну, в Питере. К тому же, знаете, ну, как мы, нам их не прокормить больше одной на 5 дней, понимаете? Ну, вот 5...
2: Даже за горячую воду?
3: Ну, даже...
2: Или вы сами готовы согреть?
3: Да,
2: да. Да, с другой стороны, випов, да, наверное, да.
3: Какой толпу там, да?
2: Так что, в холодный?
3: Да,
2: да,
3: терпим.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: шоу.
1: Мужчины могут лысеть из-за недостатка солнца, считают исследователи, изучающие причины алопеции. По одной из версий, облысение могло стать своеобразным эволюционным механизмом, который помогает организму получать больше солнечного света. После публикации исследования пользователи соцсетей обратили внимание на любопытное наблюдение. Среди бездомных людей, которые много времени проводят на солнце, действительно нередко встречаются обладатели довольно густой шевелюры.
2: Да? Серьезно? Это, конечно, здорово. Но, знаете, я вам вот что скажу. В любом случае, меня не убедили. Потому что, знаете, я лучше буду лысый, чем бомжом. Лучше, знаете, лысина, чем на тротуаре под себя.
3: Это, ну, жаль, вы не пожертвуете, как бы, там, ну, временно побомжевать за волосы. Скажите, шикарную шевелюру, согласитесь?
2: Еще и загар, они же загорелые, да?
3: Они, причем, знаете, свежий воздух там.
2: Да, я считаю, что они такие загорелые. Правда, знаете, в свое время... Все считали, что бомжи загорелые, а потом выяснилось, что это у них от больной печени. Такой цвет лица. Тут ничего не выяснится. Потом, почему они решили, что у них шевелюра? Может, у бомжей парики? Ну, могло же быть так, там, например, спали там, я не знаю, в магазине париков и грабанули.
3: Конечно, сразу грабанули. Просто какие-то просроченные парики, как выкинули в просрочку, они подобрали, как непросроченную еду подбирают. За магазинами продуктовыми, знаете, там. Просрачиваются же парики.
2: Просрачиваются
3: рано или поздно.
2: То есть был какой-то слив париков, прям так мощный, вот, еще.
3: У нас в городе, в Питере есть, в центре, мир париков.
2: Целый мир прямо?
3: Да, мир париков.
2: А у нас столько...
3: Я не знаю, я побоялся.
2: Столько эксцентриков, это страшно просто встретить такого человека, выходящего из мира париков. И у нас таких много, это столько артистичных людей, кто их одевает. Это даже не лысые, это какие-то странные. Мне кажется, парики — это только для маньяков, которые скрываются. Ну или для беглых там, я не знаю.
3: Ну, для богемы.
2: Для богемы и, как видим, для бомжей. Но, смотрите, не в этом же новость. Там же было сказано. По одной, типа, из версий, облысение могло стать, типа, своеобразным эволюционным механизмом, который помогает организму получить больше солнечного света. Это, конечно, невероятная новость. То есть, она о чем? Это значит, то есть мы лысые... Из-за нехватки солнца, так?
3: Ну, получается, что и в том числе...
2: Окей, а тогда скажите, а Нагиев? Это потому, что он много времени проводит в тени?
3: Ну, конечно, в свете софитов, знаете, там, этих концертных залах.
2: Может, ему выйти из тени? Ну, знаете, тут с Нагиевым немножко странно, если про него говорить, потому что он же вроде сейчас в Дубае. А там же солнце, значит, уже должны волосы...
3: А он в кепочке? Видели эту вот знаменитую кепочку?
2: Нет.
3: Ну, у него такая есть знаменитая
2: не
3: кепочка.
2: Не очень слежу. Ну, я, ну, не совсем... Клетчатая. Совсем не снимает, да? А добрый вечер, когда говорит...
3: Добрый вечер, или бонжур.
2: А когда у него проходит другой иммигрант в Дубае, ну, там же все, да, здравствуйте, да. Снимаешь же на секундочку? Значит, вернется из Дубая с шевелюрой, как у бомжа. Хотя, с другой стороны, эта версия подтверждается. Потому что вот... Она, знаете, где подтверждается? Она подтверждается в случае с Павлом Дуровым. Потому что вот тут все сходится. Ведь он, когда жил в России, он же был, ну, мягко говоря, лысыват, да, лысиной сверкал. А потом, переехал в Дубай, отросло же, прям как
3: на дрожжах. Само по себе отросло, да, конечно. Или вот Киркоров. Прекрасная кудрявая шевелюра.
2: Потому что из Болгарии.
3: Да,
2: все правильно. Ну, окей, хорошо, ладно. Значит, если... У нас отсутствие волос, лысина, то есть из-за отсутствия солнца, а наоборот, если солнце, то лысины не будет. А у меня тогда такой вопрос. А вот, а в солярии ходить? Вот так чисто от облысения.
3: Ну, это прокатит? Как парики носить. Это же такой эрзац, заменитель такой,
2: нет,
3: да?
2: Слушайте, нет, а я вам скажу, из солярия всегда выходят волосатыми. Правда, женщины.
3: И Киркоров. А Нагиев в кепке выходит. Откуда угодно.
2: Ну, хорошо, значит, лысость у нас у всех от недостатка солнца. Ну, у меня, по крайней мере. Ну, я лысый, в смысле, что вы нет. А, и то есть,
3: а,
2: значит...
3: А я бомж. А, у меня
2: получается, да. То есть, ну, а то есть теперь, как бы, если человек лысый, то есть можно сказать, что, типа, то есть я лысый, да, потому что живу на Чукотке, да? Но окей, но, знаете, тут все-таки не очень сходится. Потому что, а как же черные? А как же африканцы? Ведь среди них что, нет лысых? Хотя, действительно, да нет. Хотя, нет, я одного видел. А, я видел одного, точно, я видел одного черного лысого. Помните Евгения Леонова в фильме «О бедном гусаре замолвите слово», где он в театре играл Отелло? Да, он как бы сам лысый, его намазали черным.
3: Но он же не настоящий черный, а фальшивый.
2: Не важно.
3: А если он настоящий 50 Cent, правда, он в тюрьме сидел, там солнца нет.
2: Тогда сходится. А может быть, просто черная лысина не считается, считается только белая. А вот скажите, а вот если я свою лысину покрашу в черный, мне не будут говорить, что я лысый?
3: По-моему, говорят, что Евгений Леонов.
2: Или просто вызовут психушку, но это лучше.
0: Реклама. Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Кто-то играет со штурвалом своей яхты, кто-то с рулем своего новенького Феррари, ну а кто-то с нашим мессенджером на радио. Да, конкуренция первым двум так себе, но зато бесплатно. И вы этим пользуетесь постоянно. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы написали тут кучу всего, кое-что из этой кучи сейчас почитаем в эфир. Это у нас называется «Народные новости. Чего там?».
1: Ну, у нас тут депутат, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил запретить россиянам, как бы, ну, мять хлебобулочные изделия, не упакованные в магазине, на предмет проверки их свежести или несвежести. И мы спросили тебя, вот, как бы, что тебя раздражает в поведении покупателей, обслуживающего персонала, охранников, кассирш? Или сам ты, может быть, мнешь булки, или какие-то еще есть привычки такие, ну, сомнительные. И знаете, вот эта инициатива этого депутата пользуется огромной поддержкой его избирателей. Вот и пишут. Так и есть! Депутат – мужик! Любил я в магните батончик нежный, но недавно при мне два собрата из Средней Азии облапали все узбекские лепешки. Больше не беру выпечку со стенда.
0: Подождите, я не понимаю, а депутат – мужик? Это в смысле, что он не лапает булки?
1: Нет, предложил
0: мужики,
1: запретить.
0: Мужики булки лапают на самом
1: нет,
0: деле.
1: Нет, ну такие.
0: Ну, батончик лапает? Нет, ну, дорогой мой, ну, там традиция такая. Ну, да, ты их приглашаешь сюда, чтобы они за тебя работали. Вот кто это пишет?
1: Кадастровый инженер. Вряд ли он приглашает сюда кадастровых инженеров.
0: Нет, ну мы никто, мы люди не приглашаем, но мы хотим, чтобы они за нас работали. А у них такая традиция, там все трогают на рынке.
1: У нас нет такой традиции.
0: Да, ну не важно, раз ты хочешь, чтобы они за тебя работали, они будут здесь трогать. Но я могу сказать, я вот когда езжу в Среднюю Азию, я сам все трогаю. Я сам начинаю тоже, как они, все трогать.
1: И людей.
0: Ну, и когда темно... Был случай, да.
1: Ну, плов, да, понимаю, лепешку понимаю.
0: Ну, а вот. Зачем вам трогать, кстати, плов?
1: Ну, когда говорят, когда его, чтобы когда его есть, что да, ну, нужно его руками есть. Ну, либо одной из традиций, конечно.
0: А хотите, я вам скажу одну такую вот, может, вас шокирует?
1: Конечно, давно уже не работает, понятно.
0: Не обязательно.
1: Да, не, конечно.
0: Вы можете отпустить плов. Кстати, если отпустить плов, он куда пойдет?
1: Ну, куда-то к себе, на домой. Ну, просто это непонятная история, что любил в магните он батончик нежный, а лапали лепешки. Батончик нежный же никто не лапал. Я не знаю, что это такое, но вряд ли он не упакованный.
0: Чувак, это тоже... Нет. Тут, смотрите, одно из двух. Либо это вообще тогда не тот случай, потому что почему тут батончики? Батончики можно трогать, они упакованы. Либо этот чувак говорит о том, о каком-то случае. Значит, есть батончик нежный, он настолько нежный, что не упакован. И как бы, да, то есть, ну, лежит просто батончик, знаете, какой-то, ну, раскрытый, нежный, совершенно.
1: Ну, его так никто не трогал.
0: Цветок.
1: Трогали же лепешки.
0: Нет, может, и батончик нежный потрогали.
1: Да,
0: то есть идет, например, какой-нибудь, ну, человек там, да, узбек, видит батончик, а еще и нежный. Ну, хочется же потрогать. Есть же такие люди, которым хочется потрогать нежный батончик.
1: Конечно, все нежный трогать что-то приятнее, чем что-то суровое. А вот ситуация такая происходит не только у нас в стране. Вот человек с ником Феофан пяти там чего-то пишет. Из Америки он пишет, из США. В русскоязычных магазинах Бруклина бабки облизывают ложки в отделах кулинарии, где самообслуживание. Накладываешь там грибочки маринованные, салатики там.
0: Как в Бруклине? Ну, с другой стороны, нет, в Бруклине как раз именно так, а у этого есть, конечно, объяснение одно очень простое. Дело в том, что в Бруклине живут... Догадайтесь, кто? Правильно, русские.
1: Да и не только.
0: Нет. Сейчас там уже, знаете, там у них уже собираются... Знаете, когда вот в каком-то дистрикте там живут уже больше миллиона, да, то станции метро внизу уже называют языком этой диаспоры, которая живет. Догадываюсь, вот, что это
1: название.
0: Бабкина... Дублируют, конечно, не переименуют, внизу просто там в скобках. Догадываюсь, что это была бабушка наша. И как, что она делает еще раз?
1: Ну, облизывает ложки в отделе.
0: Ну, конечно.
1: Салатик положила.
0: Нет, ну, можете себе представить, я не знаю, Тину Тернер, которая пришла.
1: Запросто. Тину Тернер, вспомнит Тина Тернер.
0: Она жива, кстати?
1: Не знаю.
0: Ну, а хотя она облизала ложку, по-моему, уже, да? Есть такое выражение? Облизать ложку и, типа, кони двинуть. Это не одно и то же?
1: Нет, не такого выражения.
0: Я просто сейчас вспомнил. Нет? Ну, неважно. Будет теперь хорошее выражение. Облизала ложку. Ну, неважно. Нет, это на... Чувак, расскажи, кто, где? Ну, конечно, это наши. Ну, или наши под нашими, я имею в виду.
1: Это, конечно. Ну, да, давай.
0: Да, всех славян.
1: Да, вот. А вот повышают градус, как бы, недовольства. Булки еще полбеды. Обратите внимание на яблоки. На некоторых есть вмятины в виде скобочек. Это бабки проверяют яблоки, прокалывая их ногтями.
0: А? Проверяют на что?
1: Все мягкое, знаете, сочное или там, да, вот.
0: А может быть на что-то?
1: Щупом пользуются.
0: А может быть на какие-то болезни там, я не знаю, может на. Нет ли у яблока сифилиса, например?
1: Ну, как бы, да, какие зебательные бабки.
0: Кстати, я слышал, дегтем протыкают. А с кефиром нет? Так не работает? Ну, взяла кефир.
1: Ну, отпить нужно, да?
0: Нет, нет, ногтем.
1: А что кефир?
0: Проткнуть кефир.
1: Ну, не такие уж у них мощные ногти у бабок.
0: А, к счастью, надеюсь, да. Ну, дайте я почитаю. Вот сразу сообщение, которое приходит от человека неизвестного, то есть без ника. Пишет, этот чат вообще... Как вы думаете, какой у него вопрос к этому чату?
1: Этот чат вообще шляпа.
0: Это утверждение, я говорю вопрос.
1: Этот чат вообще шляпа?
0: Ну, почти. Он более вежливый, чем вежливый. Этот чат вообще... Рабочий! А то чувство... Как вы думаете, какое у него чувство?
1: Одиночество.
0: А то чувство, что я сам себе пишу! Ну, в общем, у меня такое чувство, что я сам себе это читаю. У вас нет чувства, наверное, что вы читаете?
1: Да, вообще
0: а нормальное чувство, да? Ну, в общем-то, ты пишешь сам себе в каком-то смысле. Ну, что вы ему ответите, короче? Я пока...
1: Ну, этот чат, в общем, не совсем конченый, не совсем потерянный. Да, не совсем шляпа. Дай ему надежду, братан.
0: Да, напиши еще что-нибудь, но мы уже не почитаем. Да. Так, давайте я почитаю. Ну, вот пишет... А, вот смотрите, очень много... Кстати, очень много пишут про овощи. Вот, например, пишет тоже неизвестный. Может, это...
1: Ну, только мы начали про овощи, блин.
0: А потому что, знаете почему? А потому что начнешь про овощи, а закончишь мясом. Хотя петух же это не мясо считается, ну, да?
1: Мясо почему? Курятина, петушатина.
0: А нет, секунду, давайте не путать курятину с петушатиной. Мясо это одно, петушатина это другое. А? Кребов, смешали в одну кучу. Хорошо. Что по петушатине?
1: По петушатине все как бы четко.
0: Да, все, пора выходить из эфира, мы вернемся через некоторое время, еще почитаем.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Следуя строгому ощущению, что мы вас очень не дочитали, дочитываем ваши сообщения в эфир. Ну, по крайней мере, некоторые прочтем сейчас. Продолжение народных новостей. Чего там?
1: Ну вот по поводу недовольства происходящим в магазинах, пишет вот Игорь. Меня бесит расположение овощей. Переставляют так, что морковка рядом с фейхоа лежит. Пока свеклу переберешь, все руки грязные. Будто сам в деревне их откапывал.
0: Это он про овощной или про интим-шоп?
1: Про овощной.
0: Мне кажется, побольше похоже на сэшоп. Что там фейхоа рядом с чем?
1: С морковкой.
0: Вот. Мне тоже друг рассказывал.
1: Такой аграрий такой, да? В этом смысле, да?
0: Что это за магазин? Где фейхоа рядом с морковкой?
1: Вот какой-то магазин.
0: Нет, что это? Самое важное. Кто это пишет?
1: Игорь.
0: Нет, я должен позвонить, если я его найду.
1: Вы не должны ничего.
0: Я должен. Никому. Я своей совести должен.
1: После а как нет.
0: Время какое? Какое время?
1: Время такое, 20:10.
0: Видите, я уже как рабочий человек в России. Какое время, скажи? Время сообщения. Какое
1: я
0: еще?
1: Я уже сказал, 20:10.
0: 20:10,
1: 20:10.
0: А как его зовут?
1: Игорь.
0: Прямо Игорь?
1: Вот прям вот как без обиняков там. Не Игореша, не Игоряныч там. Не...
0: Сейчас. А, вот вижу, да. Игорь, причем не просто Игорь, он там какой-то Кутепов.
1: Не какой-то, а Кутепов!
0: Да-да-да, ну нет, это я говорю, что не это. Какой-то Кутепов, потому что есть. Сейчас. Не отвлекайте меня. Тут позвонить это самое сложное в этой теме. Вы звонить-то умеете хотя бы отсюда, нет?
1: Сейчас посмотрим, как вы умеете.
0: Ну вот видите, я-то хоть как-то, хоть через это место, но делаю. Что такое?
1: Вот не умеете звонить.
0: Да. Да, ну со второй попытки-то получается.
1: Сейчас, слабак.
0: Сколько там. Все, последняя попытка. Игорь, Кутепов. Это что такое?
1: Вы вбейте его в голосовой набор. Чтобы можно было сказать. Игорь Кутепов! Посыпалось-то. Катастрофа какая-то случилась полная. Все, завязывайте.
0: Ладно, все, давайте читайте. Я не знаю, что за тупость. Простейшая штука. Телефон 20 века. Не набрать просто. Ну, что это такое? Ну, из чего? Кто? Что? Кто тут? Что тут? Все, ладно, давайте. Я почитаю. Так, ну, вот. Ням-ням-ням. Вот пишет кто? Дэн С. Правда, не из России пишет. Плюс 3 пишет. Бесит. Когда некоторые устраивают своим детям аттракционы на кассе, денежку передать, товар пробить и так далее, а очередь при этом растет и растет. Так, чувак, что, детей не любишь? Я, например, только этим пользуюсь. Когда впереди стоит ребенок с родителями, я беру деньги родителей, которые они кладут, или карту, и кидаю ее вглубь магазина. И за ней бегут и дети, и родители. А я пока иду в очередь первый. В чем проблема-то?
1: Нужно любить детей.
0: Конечно, детей нужно любить.
1: Потому что он как Жириновский говорил, помните, вот там фраза такая была? Я люблю детей. Дети тупые, их легко обмануть.
0: Как вы обмануть?
1: Да, у Жириновского есть такое.
0: Серьезно? Прикол. Ты, да, теч. Так, ну или вот пишет, да, очень много что-то про овощи, действительно. А вообще, вот Челябинск доминирование пишет, вообще в вопросе выпечки я либерал.
1: Так.
0: Мы живем в 21 веке. Хоть чем можно их трогать? Хоть чем? В смысле, булки?
1: Я вот, да, я как бы... А я тогда, получается, ультраконсервативен в этом случае.
0: А да и он не либерал, это какой-то либертанист уже.
1: Да, просто она...
0: Трогать булки прям этим? Булками? Нет, это уже не надо. Это идея либералов давно уже дискредитирована, но не до такой же степени. В России либерализм не прошел, но это не значит прям трогать... Ты
1: даже не либерал, а какая-то либерда какая-то, знаете, такая вот.
0: А вы, например, трогали булки... Всем.
1: Вот, ну как, ну понес. Хотя с другой стороны.
0: С другой стороны, булка как раз.
2: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер.

0: шоу.
1: Слово на букву «Б» оказалось самым популярным матерным словом в российском интернете. За последние полгода аналитики насчитали более 5 миллионов его упоминаний в соцсетях, мессенджерах и на других онлайн-площадках. При этом исследователи выяснили, что чаще всего пользователи используют мат в сети не для оскорблений, а для выражения собственных эмоций.
2: То есть, если тебя в соцсетях назвали словом на букву «Б», это, может, еще и не оскорбление. Так, эмоция, да?
3: Просто междометие. Я хоть и подтверждаю это исследование. То есть, на себе и на людях, которых я читаю периодически в комментариях. Люди просто эмоции выражают.
2: Так, понятно.
3: Восклицают.
2: Ответьте мне на вопрос. А почему именно слово на букву «Б»? А что, чем им плоха в этом смысле слово на букву «Х»? Они что, этим словом уже не могут эмоцию выразить? А слово на букву «Е»? По-моему, этим словом, со всеми его там производными окончаниями, там, приставками и суффиксами, можно выразить вообще все эмоции. От гнева до любви. И, кстати, я вам скажу больше. Наше поколение так и делало. Оно выражало вот одним словом «Е-е-е». Вот вы сейчас на меня смотрите. Вот скажите мне, вот что я выразил, смотрите. «Е-е-е-е». Там, вот
3: потому
2: что?
3: Что вы улыбаетесь, как бы, то это вы.
2: Вот, потому что вы меня видите. А если меня не видеть, то вообще непонятно, потому что это мог бы быть весь спектр эмоций. От удивления там до полного экстаза. Да я скажу больше, да даже наше поколение, даже одной буквы «Е» могли все выразить. Или помните это, даже без всякой буквы и даже без всякого мата копать. Помните, там что-то такое, да.
3: Ну и «Б» тоже, да. Знаете, не сбрасывайте со счетов, как бы. Не надо его обесценивать, как бы. Слово на букву «Б», как бы. Тоже, как бы, очень емкое, как бы.
2: Меньше.
3: Его используют обычно, как бы, в первозданном виде, как бы, без, не делая из них производных. Так, эх!
2: Да, вот, и я про то же. Понимаете, никаких производных нет, поэтому они его используют. Потому что опростились совсем, да, ну, это называется, ну, не хочу сказать деградацией, но это называется словом на букву «П». Потому что я действительно, как и вы, тоже все время слышу именно это слово, да, ну, все ругаются матом, все в России ругаются матом, да, идешь, ну, от молодежи, да и вообще, на самом деле, я слышу слово на букву «Б». И в первую очередь от молодежи. А почему? Да потому что молодежь мельчает. Вот мы бы одним словом на букву «Е» могли и в любви признаться, и предложение сделать, а словом на букву «Х» и товарищу отказать, дать в долг, и начальнику при увольнении показать дорогу, куда идти. Да, а уж извините, словом на букву «П»? Ну, ребята, ну, им вообще можно выразить все. Практически любую новость можно прокомментировать этим словом. Любую. И не только новость, кстати. Пришел в магаз, видишь цены, и одним этим словом на букву «П» можно как бы заменить слова «инфляция», «девальвация», «эмиссия», «отрицательный рост». Вот одно слово. Где? А буква «Б» — это слово.
3: Тоже можно, тоже пришел. Эх.
2: Ну вот видите.
3: А еще хотя слово на букву «Х» как бы можно не только отказать другу дать долг, а дать ему в долг, согласиться. Ну и с тобой.
2: Ну, это вот видите, да, конечно. Так вот, в этом-то вся и проблема, что они используют матерные слова и слово на букву «Б» для выражения эмоций. Это почему? Да потому что они по-другому их выразить не могут. А все почему? Потому что ничего не знают, мало читают, словарный запас вот такой, размером с «Х» в плохом смысле. А ведь на самом деле они даже не знают, что все эти эмоции можно выразить прекрасно, там, изящно и острее, вообще без мата. Вот, кстати, как это делали наши дети. Ведь наши деды тоже. А как? Понимаешь? Да,
3: и кстати. Мои деды как бы пользовались матом.
2: И мой дед, он тоже пользовался словом на букву «Б». И даже я сейчас скажу, что он говорил. Он знаете, что говорил? Он говорил: «Без тебя в ногу». И на «Е». Помните, как деды ругали словом на «Е»? «Ей-богу». А эти самые матерщинники там, «Ядрен батон». И даже на «Че» иногда ругались. Помните? Черти что. Сейчас они уже не знают. Да, потому что, да, это вот, ну. Все, что они могут, это примитивное слово на букву «Б». А ведь обзывательство даже, когда ты обзываешь человека, ну, послушайте, ну, сколько было, как помните, как деды наши ругались? Опять же, там, да, не на «Б», а там «вертопрах», «шалопут», «шлында», «мордофиля». Или, если уж хотели совсем по жести, «елдыга».
3: Вот, хорошее слово. А еще вместо слова на букву «Х» применялось, как бы, такое исконно-посконное «срамной ут».
2: Ну, это уж вы совсем.
3: Да.
2: Да, просто, понимаете, если сказать «срамной ут», то после этого идет слово на букву «Б», а дальше тебе за это били елдыгу.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20 часов и 55 минут. Кремов уже привстал, надел поверх своего цветного шелкового кота королевское сюрко, собрался уходить, но нет, господин Кремов, ну 5 минут. Читаем сообщение, что там?
1: Но вы продолжаете выкатывать претензии на поведение, разумеется, других людей, а не вас в магазинах, как вот они себя плохо ведут. И вот Сергей, вот пишет нам Сергей Аноним, вот такой у него ник, на условиях анонимности, видимо, Сергей хочет, он пишет. Есть такие, кто с сосиски оболочку снимают и нюхают, свежая или нет, проверяют.
0: Такие? Это какие? Такие.
1: Ну вот такие вот.
0: Кто нюхает сосиски?
1: Какие-то вот такие.
0: Оболочку. То есть, видите, снимаю, это в смысле как бы зал... Ну как бы, как это, как, я забыл даже слово зал...

0: Или что? Нет, еще есть время, да. Вот пишет Василий Юрьевич, пишет.
1: Василий Юрьевич?
0: Да, Василий Юрьевич, обычный наш Василий Юрьевич пишет. Привет, КХ. Бесит, когда люди на кассе самообслуживания сканируют все товары, складывают их обратно в корзину, оплачивают, и только после этого начинают упаковывать покупки по пакетам. Разве это нельзя сделать во время того, как ты их пакуешь? Пишет Пика.
1: А сзади очередь образуется.
0: Это и здесь, что ли?
1: Да, тут все, там все.
0: Я не понял проблему. Ладно, давайте еще. Да. Давайте я еще почитаю. Вот смотрите. Так, вот... А вот Анвар, Анвар пишет. Не знаю, насколько по теме пишет. Здравствуйте, Кремов и Хрусталев. А, не по теме. Смотрю. Вот как вы думаете, куда сейчас смотрит Анвар?
1: Ну, не знаю, куда угодно. В окно там, не знаю, на природу.
0: Нет, смотрите, это как раз в окно. Это, знаете, я немножко сейчас... Смотрите, секунду, дайте я выгляну в окно. Сейчас.
1: Нет, это вы в окно смотрите, а не Анвар, когда вы смотрите в окно.
0: А Анвар смотрит в окно,
1: с
0: сюда.
1: С другой стороны, думаете?
0: Ну, нет, нет, слава богу, нет. А, я просто читал до конца сообщения. А в конце разучу так. Смотрю билеты на СПБ в выходные на пару дней. Ну, Анвар, не то чтобы мы прям против,
1: не,
0: да?
1: Не, ну, как не бы, против, мы, но мы предупреждены.
0: Нет, другое дело, да, мы предупреждены, но это не значит, что мы и билеты будем покупать вроде, да? Вроде как бы мы так, он же, если ты про это. Билеты, наверное, ну только, ну скинемся, может быть, или вы уже уходите, да, я вижу,
1: да, куда-то. Да, да,
0: так, ну вот пишет, например, что, а если, вот Артемий пишет, а если я хлеб не мну, а нюхаю, это еще не запретили? Ну, чувак, вообще-то, чтобы понюхать хлеб, его нужно потрогать, как розу.
1: Да зачем? Может, нужно носом наклониться, нет, нося
0: а
1: розу.
0: А вы как-нибудь видели, что розу...
1: Носопыркой.
0: Дай понюхать розу, берут ее в руки.
1: А они наклоняются к розе, которая растет на газоне.
0: А что, и нюхать запретили? Нет, на самом деле, я бы... Нет, нюхать хлеб, конечно, запрещать не надо в магазине. Да, ну, понюхал, ну, нет, что понюхал. Такого?
1: Только носом в него, не нося розу своей, нет, не
0: почему?
1: Вплющивайся в него.
0: Нет, нет, ну, можно понюхать, понимаете, ведь...
1: Знаете, как к стеклу некоторые...
0: Нет, нет, нос... Да, не надо, я к стеклу. Булки точно не надо. Но можно, если хочешь нормально прилично понюхать, возьми палец, проведи по батону и понюхай палец уже. Ну, я имею в виду, ну, в хорошем смысле.
1: Ну, а если он пальцем проводил где-то до этого в другом... Вот,
0: тогда понюхай что?
1: Да, ничего не надо нюхать. Вот, видел, как женщина требовала раскрыть и протестировать градусник. Хорошо, что не ректально.
0: Хорошо, что не в пятерочке.
1: Ну,
0: а на кассе, например, там. Добрый вечер. Не могли бы ректально протестировать градусник?
1: Пройдемте в подсобочку, да.
0: Да. А там очередь сзади, да?
1: Да, выстроилась.
0: Что, все? Не, еще не все, еще есть время. Давайте еще одну. Сейчас, погодите, сейчас, погодите. Так, так, так, меня, так, вот. А вот можно слово читать? Нет, а вы уже знаете, что нет?
1: Я просто знаю список слов, которых нельзя читать, понимаете? Слов и выражений, и словосочетаний.
0: Вот Василий пишет из Кингисеппа. Меня возмущает, когда сотрудница Магнита, Кристина, ну, что важно, разумеется, постоянно щипает меня за ягодицы, когда я нагибаюсь к холодильнику с лимонадом, поэтому хожу туда каждый вечер. Магнит? Такой теперь магнит?
1: Вот, какой-то конкретный магнит, а в Кингисеппе, как бы.
0: Жаль.
1: Да, с Кристиной.
0: А прям как... А где ты?
1: Ну что?
0: Отрисок хочу.
1: А? Гол все фиги.
0: Да, вот я уже задумался. Прям просто бесплатно так вот все это, да? В магните просто так?
1: Ну-ка, вот, может, для конкретного Василия такая опция.
0: Прекрасная опция. Ноутбуки прямо в магните. Все, посмотрите, время. Все, товарищи дорогие, мы с вами лично, со мной вы не расстаетесь, если вы заходите и подписываетесь на мой телеграм-канал. Он называется «Смотрите, кто заговорил». А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы начинаем двухчасовое танцевальное действие, на котором рекорд-пати, друзья, экватор, среда, середина недели. А потому давайте, собственно говоря, думать уже, чем мы займемся в ближайшие выходные. А я знаю прекрасно, чем заняться. Нужно максимально отрываться, максимально круто проводить время за город, может быть, уехать, потому что лето, потому что можно и мясо поесть, и с друзьями повидаться, и в любом месте устроить настоящий рекордный open-air вместе с музыкой Радио Рекорд, разумеется, или в данном случае с музыкой Рекорд Пати. Кстати, 120 минут прямо сейчас начинаются, а потому давайте стартовать вместе и начинать наполнять импровизированные танцполы тоже вместе здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати.

0: Record. Реклама.
1: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти Marshall – это сервис на 5 звезд, ассортимент на 5 баллов, поиск нужной детали за 5 минут, а гарантия на 5 лет. Автозапчасти Marshall. Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
2: Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

0: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
2: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклай, дом 6. Строение 3. Помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Детская Сберкарта вызывает... улыбки.
5: Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».

0: Это Рекорд Пати, друзья. Впереди у нас еще 90 минут для того, чтобы потанцевать и круто провести время. А также есть мобильное приложение Рекорда и на сайт radiorecord.ru для того, чтобы выбрать огромное количество интернет-станций. Точнее, выбрать из огромного количества интернет-станций понравившиеся, полюбившиеся и добавить их в избранное, благо такая опция имеется. Потому забегайте, не стесняйтесь выбирать и ищите интернет-поток Пати 24 на 7. Разумеется, ведь он является неким продолжением в плане музыкального формата нашей радиотусы Рекорд Пати, которая прямо сейчас здесь на Рекорде еще 90 минут специально для вас и для наших ног и для наших танцев, разумеется, будет звучать. Рекорд Пати, погнали!
1: Рекорд Пати.

Рекорд. Реклама. Суперфестиваль «Диско-фест» возвращается в Нижний Новгород. 25 июня в Нижегородском цирке «Фактор 2», «Акула», «Оксана Почеба», а также группы «Вирус» и «Золотой состав стрелок». 25 июня в Нижегородском цирке 6+. Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

позитиве. И если вдруг по какой-то странной причине, неведомой мне, вы не знаете, что делать в ближайшие 60 минут, смело давайте продолжать наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки и раскручивать планету в правильном танцевальном направлении. Неважно, где вы находитесь, совершенно в любой точке страны и мира. Я, кстати, знаю, что Рекорд Пати и в целом Радио Рекорд слушают вообще совершенно в разных странах и городах нашей необъятной планеты Земля. А потому, друзья, давайте максимально мощно коммуницировать и круто проводить время, превращая вашу домашнюю вечеринку в рекордную посредством как минимум 2 часов нашей радиотусы. И, кстати, вот второй 60-минутный отрезок из нашей радиовечеринки вот прямо сейчас и начинается. Итак, Рекорд Пати, импровизированные танцполы заряжены. Погнали! Рекорд Пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: Секвойя парк – один из самых больших веревочных парков в России. Невероятные эмоции и приключения на свежем воздухе. Испытай себя на трассах, от детских до самых экстремальных. Ждем вас. Секвойя парк. Рядом с живописным экопарком «Маховые горы».
2: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Люкс, садик, люкс.
1: Хочешь адреналина? Приезжай на базу «Экстримленд» в 30 минутах от Нижнего Новгорода. Лошади, квадроциклы, скалодром, полеты на зиплайне, пейнтбол, лазертаг, веревочный парк, тир, сплавы, игры. Все доступно прямо сейчас. Сделаем любое мероприятие незабываемым. Бронируй 8 800 222 19 19 0+.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 413-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
3: Мне 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
4: Самый быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовая комьюнити, максимум практики. Звони в колледж IT-ТОП.
5: 281-85-99.
6: Когда выбираешь запчасти для своего авто, хочется, чтобы все прошло на отлично. Поэтому автозапчасти «Маршал» — это сервис на 5 звезд. Ассортимент на 5 баллов. Поиск нужной детали за 5 минут. А гарантия на 5 лет. Автозапчасти «Маршал». Качество на 5. 5 лет гарантии. Подробные условия гарантии на сайте marshall.parts.
7: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
9: Клиника «Созвездие Офтальмика». Лазерная коррекция зрения. Когда качество становится стандартом. Созвездие 52.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242. 109. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Приволжскому федеральному округу. Свидетельство Л номер ТУ 52011.

далее. Ну, во-первых, есть прямой эфир Радио Рекорд. И через полчасика расскажу вам о свежих клубных треках в рамках Рекорд Клаб Шоу. Также есть у нас мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Там более сотни интернет-станций, совершенно любой музыкальный вкус. Поэтому забегайте, как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Забегайте и сами выбирайте понравившиеся интернет-потоки. Понравившиеся только вам, чтобы в нужное время, в нужном месте и в нужной компании включить, опять-таки, нужные интернет-потоки из мобильного приложения Рекорда. Ну а прямо сейчас давайте еще 30 минут потанцуем здесь, на радиовечеринке Рекорд Пати. Рекорд

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.
1: Радиоканал Radio Record. Продукция предназначена для лиц старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Лето, солнце, путешествия. Главное – надежный автомобиль.
4: В Агат РФ Пробег вы легко найдете проверенную машину для города, отпуска и новых маршрутов. Выбирайте удобный формат. Выкуп. Деньги сразу.
5: Комиссионная продажа. Продадим ваше авто быстро и выгодно. Или воспользуйтесь выгодными условиями обмена. Трейд-ин на специальных условиях.
4: Покупайте из большого ассортимента проверенных машин с прозрачной историей в Агат РФ Пробег.
5: Агат РФ Пробег. Надежные автомобили для яркого лета.
4: Московское шоссе 105, 8 831 2 600.
6: Агат. Покупай выгодно.

0: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
1: Сними очки навсегда. Все виды лазерной коррекции зрения в Центре современной офтальмологии
2: Никаспринг.
3: Скидку и подарки гарантируем. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Акция действует до 30 сентября 2026 года.
4: Все, что вам нужно знать об автомобилях Чанган, это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Record Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-8242.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас огромное количество музыкального, танцевального, свежего контента собрано Special For You, то есть специально для вас. Крем Хрусталев, Вейкаперы, Рекорд Лав Шоу, Рекорд Лиз, Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати, Женя Балдин с колбасным цехом и русским часом. В общем, много чего интересного и свежего, что немаловажно, специально для вас ожидает в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя уже в рамках Рекорд Лав Шоу. Расскажу вам о свежих клубных треках, ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра. Рекорд Пати.

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью меня данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе хочу поведать вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Но прежде, как вы понимаете, мы стартанем прежде этого, забегайте в мою телегу, Team Vox называется, поболтаем за эфирно, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Прямо сейчас Рекорд Клаб Шоу, кстати, стартует техусовый трек от бразильских продюсеров Vintage Culture и Volcoder, Hands Up, релиз лейбла Affairs от 15 мая с прошлогодним. Как бы это ни звучало, презенты в клубе ДНК в Сан-Пауло в декабре и в Москон-центре в Сан-Франциско неожиданно в сете Макса Стайлера. Этот год стартует селф от Волкодера в январе, позже клуб Space в Майами и вновь Макс Стайлер и сторонних саппортов. Здесь отметились Дон Диабло и Оливер Хелденс, Арвин Ван Бюрен, Мартин Гаррикс и Алок. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Vintage Culture, Волкодер, Hands Up.

Maybe this isn't what I wanted, but you have to keep going.

вместе со свежим треком на британца Касим и его коллеги из Гондураса, как бы это ни звучало, Алан Нюнс, Пукса. Релиз лейбла Golden от 22 мая с презентом шоу на Кертиса Джем, ночные пятничные танцы, если переводить на русский язык с английского. Несколькими часами позже эстафету саппортную принимает Клэптон в Клэпкасте, селекция Генри Хакинга, а 30 мая в саппорт-листе отмечается Dance Department Армин Ван Бюрена гест-миксом от Клэптона. В июне Алок из Бразилии в Контроверже, ну а сегодня очередь за рекорд-лап-шоу. Касим, Алан Нюнс, Пукса.

0: Рекорд. Реклама.
1: Курочка, курочка, павловская курочка. Значит, будет шашлычок, значит, будет пикничок. Курочка, курочка, павловская курочка. Ух, наедимся, ух, повеселимся.
2: Павловская курочка. Мы делаем жизнь вкуснее и разнообразнее.
0: Рекорд. Dance Radio. Реклама в Нижнем Новгороде. 280-82-42.

Обновленная версия культовой песни группы Queen, переосмысленная в танцевальном хаос-формате. Релиз ставился 15 мая на лейбле Release Music Russia. Оригинальный трек Queen — это одна из самых известных песен группы, которую выпустили они еще, дай бог памяти, в 1980 году в альбоме The Game. Автором музыки был басист Джон Дикон, а текст рассказывал о человеке, который сталкивается с предательством и болью. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу давайте заценим ремейк на эту работу от Броса. Трек называется Another One.

знатно. Макси Мираки, Махмуд Орхан, Ванила Айс, Айс Бэйби 2026. Релиз лейбла Capital EMI от 22 мая. Это ремейк легендарного трека Ванила Айс, Айс Айс Бэйби 90-го года прошлого. Тысячелетия даже, не побоюсь этого слова, созданы в сотрудничестве с бельгийским продюсером Макс Мираки, турецким диджеем Махмуд Орхан и самим Ванила Айс в саппортерах диджея с Марса и презент селфом от господина Орхана в рамках второго уикенда Коачеллы в Штатах в середине апреля. Ну а прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу давайте заценим эту композицию. Макс Мираки, Махмуд Орхан, Ванила Айс, Айс Айс Бэйби 2026 года.

Еженедельно шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Честер Янг. Через 15 минут в Рекорд Клабе.

продолжается вместе со свежим творением от греческого продюсера Арги, его израильского коллеги Омики и швейцарского продюсера Лейл Нахар. «Мантра» — релиз с лейбла «Кроссовер» 15 мая с презентом еще в прошлом году на венгерском фестивале «Musictronic» с элфом от Арги. В январе этого же года он показал свой трек на Kinetic Field EDC Таиланд, а в мае в Вегасе на EDC, с которого все и началось. Я имею в виду, что EDC в Вегасе, вообще, в принципе, фестиваль EDC начался с Вегаса. Так вот, в день релиза тут отмечаются итальянцы и Dem Lab, Саби Онли, диджей с Марса, а 22 числа композиция звучит у Кашмира в Дарме. Прямо сейчас очередь за рекорд-клаб-шоу Арги, Омики, Ларинар, «Мантра».

связанными с сегодняшним эпизодом Рекорд Клаб Шоу, напоминаю вам про сразу два телеграм-канала, плейлисты Радио Рекорд и моя личная телега называется Team Vox. Забегая туда, вы сразу окунетесь в огромное количество музыкального контента, причем как свежего. Все предыдущие выпуски Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза, ловите там. Новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, который прямо сейчас я заканчиваю, тоже совсем скоро дропнем в интернеты. А потому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело переслушайте сами сначала до самого конца еще разок, вдруг что-то пропустили. И, конечно, поделитесь с друзьями. Нам это очень поможет, вам это максимально легко, ну и приятно тоже сделать что-то доброе и хорошее своим родным, близким и друзьям. Спасибо огромное! Так, поскольку сегодня у нас среда, значит, в следующем часе у нас рекорд гест-микс и мощный гостевой сет. Меня же в свою очередь зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженной батарейки. И adios amigos! Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде.
2: Актуальная клубная музыка.
1: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
2: Прямо сейчас.
1: The Skulls.
3: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня специально для вас крутейший летний диско-хаус-вайб от Purple Disco Machine.

Для всех тех, кто только что подключился, вы слушаете Радио Рекорд. С вами я, The Skulls. И сегодня у нас крутейший диско-хаус-вайб от Purple Disco Machine.

слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skulls. Это моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой лучшей музыкой со всей планеты. И сегодняшний сет максимально крутой. Это диско-хаус-вайб специально для вас от Purple Disco Machine.

Летнее настроение у нас с вами, я The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд, и сегодня у нас сет от Purple Disco Machine.

Еще больше актуального хаус-вайба вы найдете на интернет-радиоканалах Organic, Minimal, Tech House и других. Круглосуточно на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Ну что ж, на этой позитивной ноте я, к сожалению, вынужден с вами попрощаться, но ненадолго, всего лишь на неделю. С вами был The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. Все, всем пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзор в апреле 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Yes, yes, I'm back. Thanks for joining our weekly session of exciting new music.